0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Наши песни.
1: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.
2: Реклама.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Делегат всех 7 всебелорусских народных собраний Анатолий Глаз вспоминает первое ВНС, которое прошло в 1996 году на фоне политического и экономического кризиса. По его словам, тогда президент Беларуси решил обратиться непосредственно к народу, чтобы определить дальнейший путь развития страны. Анатолий Глаз отмечает, что именно на первом собрании впервые прозвучала идея социально ориентированной рыночной экономики. Также было принято решение о поддержке села. В дальнейшем эти направления получили развитие на следующих всебелорусских народных собраниях, в том числе через обеспечение продовольственной безопасности и создание агрогородков. По словам Анатолия Глаза, главная цель, которая объединяет все 7 всебелорусских народных собраний – строительство сильной и процветающей Беларуси. В четверг, 10 сентября, общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по правовым вопросам. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38.
2: Год белорусской женщины.
1: В арт-пространстве Брестской городской библиотеки имени Пушкина сегодня откроется фотовыставка Михаила Козляковского «Имена». Она приурочена к неделе рекламы библиотек и посвящена году белорусской женщины. В экспозиции будет представлено более 20 искренних и выразительных портретов наших современниц. Через объектив фотохудожника зрители смогут увидеть красоту, характер, вдохновение и душевную силу белорусских женщин. Ознакомиться с фотоработами можно будет до 30 сентября в часы работы библиотеки. И в завершение. Уважаемые граждане Российской Федерации, 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

0: Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.
1: Слухай наших.

0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Третье самое доброе утро по счету, друзья мои, на этой неделе. Да, все почему? Да, потому что сегодня календарь уже показывает 09.09. Да, именно такие цифры. Кто любит девятки, у кого любимое число, у кого может быть девятка, число удачи, тогда обязательно с самого утра загадывайте желания, друзья мои. Ну а желание команды утреннего шоу есть одно, самое постоянное, неизменное, друзья мои. Какая бы погода ни была за окном, как бы себя ни проявлял вот тот или иной, знаете ли, вот этот вот великий дождь и так далее, повелитель, который распоряжается погодой, друзья мои, в нашей компании утро всегда самое доброе. Поэтому, если вы еще, Соня, если вы, возможно, с самого утра бяка, такое тоже бывает, давайте быстренько подтягивайтесь в нашу компанию, мы растормошим вам, вас в самом хорошем смысле этого слова и, конечно же, направим на классный, позитивный день для того, чтобы ловить кайфовый настрой.
2: Слушайте, возможно, не так часто, не так много мы посвящаем свои эфиры конкретной нумерологии, но раз нас пара, то бишь два, дубль, да, как кофе с сахаром, как чай с корицей, либо же наоборот.
1: Как кофе
2: да,
1: со сливками.
2: Как кофе со сливками, слушай, как да, палочки как, Твикс.
1: Слушай, как, да подожди ты со своими палочками.
2: Давай.
1: Как драник со сметаной.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, да? Посигнули на святой с самого утра, когда животик-то уже начинает немножечко подгуливать аппетит, друзья мои. И это правильно. Почему? Но если вас уже двое, если вы молодая пара, если вы муж и жена, если вы и с детьми, ладно, да, посчитай, много нас, друзья, не только двое, 200, 2000, 2 миллиона. Суть не важна, когда рядом просто находятся люди. Вы, наши дорогие радиослушатели, и уже с самого утра, мы напомним, 7.08 в стране, присоединились к утреннему эфиру, утреннему шоу «Самое доброе утро».
1: Друзья мои, вы знаете, еще на самом деле, вот если Влад заговорил про то, что если вы пара в виде мужа и жены, а парни и девушки, бабушка с дедушкой, ла-ла-ла, и так далее, друзья мои.
2: Про нас с тобой.
1: Если вы еще, кстати, разведен, муж и жена. Да. Слушайте, может, стоит пересмотреть это дело. Ой, друзья мои, вообще философия жизни гласит, что потерять гораздо проще, чем сохранить. Да, друзья мои, и от философии к жизни переходим к приметам дня. От Юли Майской я готова рассказать, что считается, что среда лучший день для устройства на новую работу, собеседований, деловых переговоров. Это ты такой пришел вечером. Милая, я устроился на новую работу. Зарплата вот такая. Не разводимся. Не разводимся.
2: Хорошая новость.
1: А еще, друзья, отправляться в дорогу или менять место жительства, а в среду сулит удачу и легкий путь. То есть у меня вот такая зарплата. Мы купим дом, который ты хотела. Посмотрите, как все складывается.
2: Начнем с игрушечного, а дальше как Бог даст.
1: Ой, друзья мои, да. В общем, во всех ваших начинаниях, каждый шаг, который вы будете совершать сегодня, мы поддерживаем вас. И помните о том, что вы самый классный, лучший человек, и у вас обязательно все получится.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.
3: Радио Брест.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так. Пришел на работу такой классный, симпатичный, красивый. Сделали комплимент, что ты такой ничего. А на душе уже праздник, да? Вот сказали, как ты хорошо выглядишь. И уже все. Между прочим, девчонкам больше ничего и не надо. В смысле, заряд бодрости на старте нового дня, правда, получен. Девочки, либо я ошибаюсь, ну-ка, расскажите мне. Вообще, вы знаете, на самом-то деле, друзья мои, не просто так я заговорила про красоту. И красота – это не факт. Красота – это мнение. Потому что ваша красота может относительно быть абсолютно чужого мнения и не может быть фактом. Это если вдруг кто-то себя ранним утром стал рассматривать в зеркало с такими антикомплиментами. Нет, что-то не то, не то, не то. Все то. Красавцы, красавицы, всех вас поздравляем от души с Международным днем красоты, который отмечаем сегодня, друзья мои. Но формально на самом-то деле это, знаете ли, профессиональный день косметологов, визажистов, парикмахеров и всех, кто работает в индустрии красоты. Ну, по сути же, это хороший повод, да, вспомнить, что красота вовсе не сводится к глянцевым стандартам. Она, знаете ли, в ухоженной внешности, если что, да? И в добром взгляде, в умении замечать прекрасное вокруг. Вообще, красота, говорят, внутри нас, и это правда. Так что сегодня можно и к мастеру записаться, если что, и просто сделать кому-то искренний комплимент, и к психологу сходить, если что, чтобы он напомнил вам, что вы невероятно красивый человек.
2: Ох, друзья мои, ну а я, как человек, который напрочь лишен чувства меры, математического склада ума и логики, готов отмечать вместе с вами Международный день судоку, который отмечают во всем мире, и посвящен он одной из самых популярных и увлекательных логических головоломок, которые завоевывают сердца миллионов и миллиардов людей вокруг. Вот не путать, кстати, с судочками. Судочки, лоточки и все остальное это вы возьмете и приберете с собой на работу, а вот отмечать день судоку, как правило, где? Да, хорошо, в загородном доме. Сидя где-нибудь в кресле-качалке, попивая ароматнейший кофе, взять с собой этот журнал с тысячи и тысяч примеров, как правильно зачеркивать нужные цифры или вставлять те самые цифры. А, конечно, если вы будете ехать по пути не обязательно на работу, а куда-нибудь за город в поезде, вот это прям классика жанра. Поэтому, друзья, вспоминаем эти глянцевые журналы с судоку, когда вы покупали себе, либо вам покупала бабушка с дедушкой, вспоминая я свое время, было увлекательно, но ничего не понятно. Но было интересно.
1: Ой, друзья мои, ну на самом деле судоку это такая игра, если вы вот до сих пор не поняли. Действительно, японская игра, головоломка, да, японская, там клетки заполняются цифрами от 1 до 9, так что 2 девятки в дате смотрятся особенно уместно сегодня, правда. Поэтому можно отметить сегодня, в общем-то, этот день, 9 сентября, вот именно такой игрой, развлекательной в своих коллективах, только исключительно в свободное от работы время, если что, друзья мои. В общем, пусть сегодня будет, знаете ли, как у вас, абсолютно логично, может быть, даже познавательно, и самое главное, знаете как, красиво. Ну, не буду продолжать, да?
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: Итак, друзья, ну что, сегодня уже среда и 9 сентября, и вместе с тем оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит от 27 до 32 градусов. В Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио. Радио.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Всем привет, дорогие друзья! Если хотите убедиться на деле, что это действительно самое доброе утро, то я напомню, сегодня 9 сентября, 9-й день осени, а синоптики действительно пообещали нам по области невероятно классную летнюю температуру до 32 градусов тепла. И если они говорят, что это оранжевый уровень опасности, то, друзья мои, для нас это такая вот возможность продлить календарное, теплое, природное лето. Ну что, самое время сделать громче, потому что, возможно, в этот момент мы будем говорить конкретно о вас. Потому что вы сегодня попали в наш список. Возможно, рубрика «Топ-3 самых» расскажет о том, кто...
2: О том, кто обладает настоящей внутренней красотой, друзья мои. Понятное дело, Международный день красоты. Поздравили всех представителей бьюти-индустрии. Поговорили про красоту внешнюю, а вот про внутреннюю забыли. И первыми у нас по списку оказались раки. Ну, логично, что вы заняли именно первое место в этом списке. Вы по натуре достаточно добрые, эмоциональные люди. Вас столько любви, что ее хватило бы, чтобы охватить весь мир, и при этом вы щедро раздаете ее окружающим, часто не ожидая ничего взамен. Но проблема такой доброты и хорошего характера в том, что вы легко привязываетесь к людям, и они часто знают, как воспользоваться вашим нежным сердцем. Так что, раки, будьте аккуратны. На втором месте у нас расположились прекрасные рыбки. Ваши эмоции глубоки, ваша способность устанавливать связь с чувствами других не имеет границ. Вот как будто у вас действительно есть то самое шестое чувство, чтобы понимать боль и горе людей. Вы не просто сочувствуете, вы действительно чувствуете вместе с ними. Ну и на третьем месте у нас расположились стрельцы. Особенный и незабываемый знак зодиака. Люди не могут помнить вас еще долго, вот после того, как они вас встретили впервые, из-за вашей неординарной личности и заразительного обаяния. Вот вы обобщаете каждую комнату светом, озаряете ее, в общем-то, куда входите, и ваше присутствие ощущается как глоток свежего воздуха. В общем, друзья, вот такой вот список, поэтому надеюсь, что, ну, никого не обидел, как минимум заставил задуматься.
1: Ну, а если кому-то сегодня не сделал кто-то комплимент, друзья мои, в этот момент просто рассматривал себя в зеркало и думал, подождите, да, сегодня Международный день красоты, а где я красив? А в каком месте я красив? Люди, дорогие, вы все абсолютно красивы. Вот бывает такое же с утра, да, комплимент такой получишь. Ой, ты какой-то с утра сегодня такой, ой, какой-то странный вообще. Ну и нужно просто готовить ответ, что подожди, я еще свою внутреннюю красоту не причесала. А вот как это сделаю, ты посмотришь, на что я способная и так далее.
0: Радио Брест.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, ну что, гороскоп на день сегодняшний, что ожидает каждого из вас, и из нас в том числе, 9 сентября.
2: Ну, овы нам все-таки звезды советуют контролировать эмоции. Сегодня они могут повлиять на важные решения, но пауза перед ответом сохранит вам нервы.
1: Далее, тельцы, а что у вас, спросите вы, а я вам пока ничего не отвечу, потому что Романенко скажет за себя сам.
2: Легко. Давай. В общем, тельцы, да, сегодня вам будет трудно провести день спокойно. Найдите способ выпускать напряжение без вреда для себя.
1: Так.

0: вам привлечь новых клиентов. День сложится отлично.
1: Ну вот, кстати, для вас главное, дорогие раки, сегодня правильно поставить цели и методично идти к ней. Поэтому не распыляйтесь на ненужное.
0: Львы, далее. Сегодня может появиться ощущение, львы, у вас, что ваши старания остаются незамеченными, а заслуги обесцениваются. Не поддавайте желанию обидеться на весь мир и требовать к себе повышенного внимания. Помните, что собственная оценка успехов гораздо важнее мнения окружающих.
1: А вот для дев основное занятие сегодня – это делать то, что вы откладывали постоянно. Всегда, можно сказать. Ну и, собственно, одна из несовершенных задач – это лучше 10 начатых. Запомните.
0: Весы, слушайте, сегодня окружающие могут активно провоцировать вас на конфликт или заставлять принимать их сторону, уверяют астрологи. В общем, весы, постарайтесь сегодня сохранить внутренний такой нейтралитет и не втягиваться в чужие эмоциональные драмы.
1: Скорпиончики, если вы когда-нибудь будете писать мемуары, этот день обязательно попадет в них. Сегодня вы будете на высоте.
0: Стрельцы, сегодняшний день потребует от вас умение держать фокус и не раздавать пустых обещаний под влиянием хорошего настроения. Ваше желание помочь всему миру, стрельцы, сегодня будет похвально, но собственные ресурсы сейчас ограничены.
1: Итак, козерожки, сегодня лучше придерживаться собственного мнения, чужие советы могут сбить с толку.
0: Водолечки, сегодня вас может накрыть чувство, знаете ли, отчужденности или непонимания со стороны даже самых близких людей. Но оно так бывает иногда у многих из нас. Не уходите, водолеи, главное, в глухую защиту, не пытайтесь насильно объяснить свою уникальность, потому что вы и так по умолчанию уникальны.
1: Слушайте, надеюсь, никого не пропустили, но у нас последние рыбы.
0: Именно
1: сегодня
0: так.
1: Стоит перед вами задача заняться вопросом собственного здоровья, так что не откладывать это на потом.
0: Ой, друзья мои, в общем, шаг за шагом идем к состоянию здоровья, силы, воли и даже физического, вот, наверное, настроя классного. Заливайте в себя ароматный кофе, делайте громче любимую радиостанцию, потому что здесь появляется Шакира для того, чтобы сказать, что утро — это...
2: Эдина, Эдина, Эдина, Ола!

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
4: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
5: Знай наших.

0: сплю и вижу.
1: Итак, друзья мои, наша рубрика «Сплю и вижу» открывает, в общем-то, свой родийный чат, номер которого 33-код-399-0011. Ну, расскажите, что вы там увидали в своих снах? Может быть, снились какие-то кошмары? А может быть, какие-то обыденные жизненные дела? А может быть, вам приснилось что-то такое, о чем вы давным-давно мечтали? И сейчас у вас получилось, что царство Морфея действительно создало вам такую ситуацию, когда вы чуть-чуть почувствовали себя, в общем-то, в какой-то невероятно красочной истории, которой давным-давно идете, друзья мои. В общем, 33-код-399-0011. Ждем ваших сообщений.
2: Да, есть у нас сообщение от Екатерины. Она, в общем-то, пишет, что во сне опрокинула на себя стаканчик кофе, но по ощущениям прям целый водопад. В общем, Катя, я так понимаю, что вы уже полностью стали такого светло-терракотового цвета, который, между прочим, в моде. В общем, не расстраивайтесь. Будем разбираться, к чему это все снилось. В общем-то, сон, в котором вы пролили на себя вот обильное количество кофе, все-таки говорит о небольшом или привычном каком-то событии в вашей жизни, которое вызовет лавину сильных эмоций и резких переживаний. Вот ваше подсознание все-таки подсказывает вам, Кать, что внутри вас накопилось слишком много чувств, которые готовы вырваться наружу. Нужно что-то с этим делать.
1: Слушайте, а вот еще Татьяна прислала интересное сообщение. Тань, спасибо огромное. Я, пока Влад рассказывал про сон Екатерины, даже испытала какие-то, знаете ли, ностальгические чувства невероятные. Вот Татьяна пишет: «Доброе утро, а мне снился сон о том, что я маленькая в детстве и у бабушки в деревне копаю картошку. Проснулась с невероятно приятным ощущением, посмотрела на своих детей и школьников и поняла, какие они счастливые люди. А сон к чему?» спрашивает нас Татьяна. Тань, ну, во-первых, сон действительно очень классный, да, хотя бы во сне взрослым человеком вернуться в свое детство и приснить себя маленьким и быть там, где тебе было хорошо и приятно, это же невероятно круто. Итак, копать картошку во сне, я тут, Соник, посмотрела и изучила, оказывается, обычно предвещает материальную прибыль, награды за труд и успех в делах. Вот так, слушайте, поэтому очень-очень даже хороший сон. Вот, кстати, есть еще такой вот момент, как незамужней девушке такой сон, если вдруг кто-то нас слушает, тоже себе такое чего-то наснил, чудесное, сулит скорое такое вот предложение руки и сердца, а замужней перемены на работе или пополнение в семье. Татьяна, так что вы посмотрели на своих школьников, уточните, у вас их сколько? Кто его знает, может быть, после такого сна будет чуть больше на одного.
2: Ой, слушайте, это, конечно, прекрасно. Все, вот хотел свернуться к твоему соннику, вот по поводу обилия и прибавления, значит, в материальном таком виде. Вот по поводу картошки. Ты знаешь, что я не против, если со мной когда-нибудь рассчитаются, ну, если не картошка, то драниками. Хотя бы раз в год. Знаешь, вот приятное ощущение того, что ты заработал себе не просто на еду, а на любимые драники со сметаной.
1: Ой, Романенко, в общем, посмотрите. Вот человек, который пофантазировал на тему, что готов работать за еду. А кто-то ведь услышал, Романенко.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области около 71% заявленных предприятиями и организациями вакансий по рабочим профессиям. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома Ирина Федчик. Службы занятости в городах и районах ежемесячно проводят ярмарки вакансий, как традиционные, так и в электронном формате. 9-10 сентября для студентов старших курсов университетов по проекту «Учись и работай» будет проведена ярмарка вакансий. Предприятие познакомится с вакансиями, где молодые люди смогут работать в свободное от учебы время. Также в перспективе планируется проведение серебряных ярмарок вакансий для людей пожилого возраста и инвалидов, отметила заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите. В Бресте по улицам города запустили брендированный автобус киберпрофилактики. Он будет курсировать по 13 сентября. Это совместный проект предприятия «Брестский общественный транспорт» и УВД Брестского облсполкома, призванный напомнить горожанам о правилах безопасности в сети. Организаторы решили не привязывать акцию к конкретным остановкам. Маршруты автобуса меняются ежедневно и выбираются случайным образом. Вместо привычного объявления остановок пассажиры слышат важные советы от сотрудников милиции. К просветительской миссии активно подключаются и волонтеры. За активное участие в беседе и внимательность правоохранители вручают участникам акции памятные сувениры.
0: Новости.
1: 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. Уже в эту субботу, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником «Дожинки-2026». С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека, диджея «First Line» и ведущего Алексея Ляховича. Отметим праздник вместе. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Подтягивайтесь, дорогие друзья, в нашу компанию. Мы здесь ждем всех абсолютно. Место это самое резиновое. Кто-то ищет не резиновое место, не растягивающее место. А мы, друзья мои, самая позитивная радиостанция страны. Радио Брест, в эфире которого стоит, знаете ли, оказаться. Потому что здесь места хватит абсолютно всем, без исключения. Ну и здесь Юля Майская, Влад Романенко. И мы, конечно же, хотим вам рассказать о том, что жизнь прекрасна. Сегодня по Брестской области до плюс 32 градусов тепла. Это означает, что в сентябре, знаете ли, календарное лето решило заявить о своих правах. Интересно, что из этого выйдет.
2: Да, интересно, что из этого выйдет, друзья мои. Вот хотелось бы, наверное, уделить вниманию вашей внимательности. Внимательности к оказанию первой, между прочим, помощи не только себе, но и ближнему своему. Вот не знаю, кто-то сейчас на листве подскользнется. А что с этим делать, вы спросите меня. Я вам скажу, что отмечать Всемирный день оказания первой помощи, ну и, конечно, же оказать первую помощь пострадавшему. Вот действительно, есть на свете те самые три знаменитые буквы, от которых у меня, наверное, все-таки переполняет гордость. Вот в моем скудном словаре это ОБЖ, да, Общество безопасности жизни, как раз таки те самые уроки, на которых учат оказывать первую настоящую медицинскую помощь. Ну, в общем-то, было бы не лишним вспомнить, что, возможно, с собой и не надо носить все эти спирты, жгуты, ваты, бинты, но при этом на рабочем месте они обязательно должны быть.
1: Ой, друзья мои, будьте сегодня красивы, а если у вас действительно в окружении есть люди, которые, если что, перебинтуют вашу руку в тот же час, друзья мои, ну, мало ли, у вас жена медик, тогда есть уникальная возможность передать ей огромный привет и признаться собой утро в теплых чувствах.
3: Народная перекличка.
1: Да, друзья, здесь мы перекликаемся абсолютно с каждым из вас, без исключения. Итак, мы команда утреннего шоу Юлия Майская, Влад Романенко, здесь в студии прямого эфира. А где вы, расскажите, слушайте нас, какой город, какой населенный пункт Брестской области, а может быть Беларуси, да и не только за пределами нашей страны, на связи сейчас со студией прямого эфира. Рассказывайте, передавайте приветы, вообще появитесь здесь, и мы для вас организуем классный утренний привет, вам обещаю понравиться. 33-код-399-0011.
2: Слушайте, друзья, я так полагаю, что все вы находитесь сейчас либо за рулем, либо в вашем автомобиле, и у вас в руках находится ваш смартфон, мобильный телефон, называйте как хотите. Ну, несложно же набрать, точнее, написать в Вайбере вот эти вот заветные цифры, о которых говорит моя коллега Юля Майская. Друзья, сообщение, которое вы отправляете, обязательно будет передано тем людям, которые действительно ждут. Да и просто пообщаемся сегодня, вот прекрасная среда, и нам действительно есть о чем рассказать вам, а вам есть чем поделиться с нами.
1: Слушайте, ну у нас тут есть уже люди, вот, например, Людмила,
2: есть,
1: которая,
2: конечно,
1: нам написала про свой Соник в рубрике «Сплю и вижу», про то, что ей снилось, прислала буквально впритык, когда уже новости у нас в начале часа выходили, но, Людмил, мы вам ответили. Людмила сегодня ловила рыбу, спрашивала, к чему, мы разобрались, ответ переслали. Людмил, вам желаем отличный, классный повод сегодня радоваться, и спасибо, что вы в нашей компании встречаете новый день. Ну что, Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, тоже в нашей компании.
2: Итак, будьте внимательны, Махновича, пробочка в сторону бульвара от Сальникова. Так что всем хорошего и доброго дня вам в том числе, дорогой Сережа. Ну и, конечно же, будьте внимательны и выбирайте вашу дорогу наиболее... Ну, оказались в пробке. Ну, что-то поделать, но комфортная она обязана быть по факту.
1: Итак, друзья, перекликаемся по городам и весям со всей Беларусью абсолютно. Тут нас здесь, в прямом эфире радиостанции «Радио Брест» в утреннем шоу.
3: Народная перекличка. Барбара Стрейсенд.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Вот, друзья мои, да, в этой рубрике «Люди о людях» мы говорим о тех, кто знаменит, о тех, кто много работает для того, чтобы быть знаменитым. Напоминаем каждому из вас, когда, знаете ли, смотришь на картинку, смотришь ролики с невероятно крутейших концертов, и думаешь, вау, вот это у людей жизнь, да, невероятно круто быть артистом. А сколько нужно сделать всего для того, чтобы быть знаменитым, для того, чтобы тебя узнавали, для того, чтобы собирать огромные залы своих поклонников. Друзья мои, нужно трудиться без выходных, проходных, и так далее, и так далее. Вот когда это четко разбираешь, оказывается, что абсолютно не каждый готов вот, собственно, тратить свои ресурсы на каждодневную работу. Ну что, друзья, сегодня лично я в рубрике «Люди о людях» буду говорить о своем фаворите. Да, не крутятся у нас его песни, но я слушаю его песни на постоянной основе. Это, знаешь, репит вот такой вот у меня, Леша Чумаков. Ну, я просто его обожаю. Вот абсолютно. И никто не перебьет вообще его для меня. Ну, никогда и ни в чем. Это интеллект, это харизма, это талант невероятный. А голосина какая у человека, а песни, а тексты какие он пишет, а музыку. В общем, все сошлось. Юле Ковальчук, безусловно, повезло. Но, друзья мои, в общем, Леша Чумаков рассказал, как относится к хейтерам. Певец признался, что давно перестал переживать из-за негативных комментариев в свой адрес. Кстати, немногие люди, да, вот говоря о том, что хотел бы стать знаменитым, готовы к тому, что про них будут писать на такое, в общем... По мнению Алёши Чумакова, в общем-то, он не деньги, чтобы всем нравиться, поэтому очень спокойно относится к критике. Чумаков также рассказал, что старается смотреть на хейт с юмором. То есть, если человек потратил часть своего времени, чтобы написать ему комментарий, значит, артист все-таки вызвал у человека эмоции, друзья мои. А что главное для артиста? Вызвать действительно у своих поклонников, либо антипоклонников, те самые пресловутые эмоции.
2: Слушайте, я вот готов поговорить о младшей дочери семейства Кардашьян Уэста. Девушка под именем Нор, 13-летняя. Дочь, значит, Кани Уэста и Ким Кардашьян дала свой самый первый концерт в свои юные 13 лет. В общем-то, на этом концерте собрались, собственно говоря, родители. Пришли поддержать свою пресловутую дочь. Ким Кардашьян и Кани Уэста очень даже активно снимали выступления дочери. В общем, танцевали. Однако старались держаться на расстоянии друг от друга, находясь в разных концах зала. Но, понятное дело, люди-то находятся, бывшая семья находится в разводе, у него сейчас большое турне. Кстати, Канье Уэста сейчас обвиняют во всех смертных грехах. В принципе, непонятно, будет ли он давать этот большой свой концерт в Петербурге на Газпром-арене, либо же не будет. В общем-то, там неразбериха полнейшая. Я думаю, за те, кто следят в социальных сетях за его жизнью, примерно знает, что сейчас происходит. Ну, а, в принципе, Ким Кардашьян успешная бьюти-модель, блогер, занимается абсолютно тем, что приносит ей огромнейшее удовольствие. В общем, надеемся, что все у них хорошо.
1: Если у них там какая-то неразбериха, друзья мои, ну, пусть разбираются. Зато у нас абсолютно все норм. Что я имею в виду? В Минске продолжаются съемки телекастингов талант-шоу «Фактор Бай». Друзья мои, мы скоро сможем прильнуть с экраном для того, чтобы увидеть талантливую белорусскую, в общем-то, молодежь и не только.
0: Люди о людях.

0: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 16 сентября в 18:00 на

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики. Сегодня из-за жары, по информации Брест-Облгидромета, на Брещине сегодня переменная облачность и без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит от 27 до 32 градусов тепла. В Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Всем привет, дорогие друзья! 8 часов и 39 минут. Вы знаете, ощущаем вас, дорогие люди, все, кто вместе с нами залетает в этот новый день, среда, середина рабочей недели, а мы подходим так или иначе к окончанию этой трудовой недели. И я уверена, что, знаете ли, когда ты это делаешь в компании классных людей, таких как команда утреннего шоу «Самое доброе утро», сказала я нескромно, конечно, дни пролетают гораздо быстрее. Сегодня будем вас поддерживать, направлять, безусловно, делайте громче, говорим мы вам классные треки, которые звучат здесь для вас на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест», для того, чтобы на старте нового дня у вас обязательно все сложилось.
2: Слушайте, друзья, а вот на самом-то деле я готов поделиться такой интересной новостюкой, которой мы лежали на протяжении долгого времени. И я сейчас не оговорился, понятное дело, про спорт, который приносит не только деньги, но и удовольствие. В общем, в Японии сон станет официальным спортом, и там проведут чемпионат, где больше, ну, давайте так, в пересчете на белорусских рублей, наверное, 36 тысяч получит тот, кто быстрее соперников уснет за полтора часа. Участникам, значит, выдадут специальные трекеры сна, ну, а жюри, наоборот, будет всячески мешать заснуть и пытаться разбудить этих сонных спортсменов. Ну, в общем-то, отдельные призы за самый глубокий сон и самую смешную позу. В общем-то, у каждого есть тот наверняка самый друг, а если этим другом являетесь вы, который точно мог бы выиграть на этом чемпионате.
1: Эх, Романенко, я тебе скажу, что не все меряется этими самыми пресловутыми денежными суммами. Все-таки для меня, да и как для большинства, наверное, людей на этой планете, очень многое меряется, знаешь, чем? Конечно же, эмоциями. Конечно же, так или иначе, радостью, которую создаем и мы здесь, в том числе команда «Радио Брест». Друзья мои, ну так или иначе, пришло время встретиться лично с каждым из вас. Мы ждем этого невероятно. А все почему? Да потому что будем напоминать каждый день об этом, друзья. Мы приглашаем всех вас на родинное свидание, если хотите. На свой день рождения приглашаем каждого из вас, который состоится уже совсем скоро. Да, на следующей неделе, 16 сентября, нам, молодой, классный, талантливый, да, красивый радиостанции, если хотите, радио песни, исполняется 23 года.
2: Да, друзья, действительно, молодые, амбициозные подростки, вот можно так нас назвать.
1: Ой-ой-ой. Если,
2: ну, давайте так, ну, мы молодая радиостанция, действительно, что такое 23? Это вам не 6-7, вы понимаете,
1: сейчас,
2: да?
1: Сейчас, секундочку. Начало, причал.
2: Понимаете, да, с каким репертуаром мы придем на самую главную, в общем-то, площадь советского нашей, прекрасного нашего города Бреста и нашей улицы. Вот этот вот музыкальный пятачок, который озарит лица наших радиослушателей и, знаете, просто простых прохожих, которые наверняка знают нашу радиостанцию, слушают, но, вы знаете, вот до сих пор не признаются до последнего. Поэтому готовьтесь музыкально отдохнуть и танцевально в том числе.
1: Романенко, ты вот до сих пор, знаешь ли, вот приехал в Брест, значит, женился на брещанке, так, понимаешь? А вот до сих пор не выучил, что Советская — это у нас улица.
2: Улица. Я площадь сказал. Слушай, а ты знаешь, что у нас есть Советская площадь в Могилеве. Слушай, я вот давно, наверное, причислил себя к ряду полукровок, друзья мои. Я, знаешь, Могилевско-Брестского разлива. Вот так.
1: Ой, друзья мои, вот этот сосуд такого разлива можно будет наблюдать.
2: Потрясти.
1: Да. В центре города Бреста, на улице Советской. Та самая пресловутая музыкальная таблетка. Да, недалеко от кинотеатра «Беларусь», друзья мои. Музыкальная площадка в нашем городе. Мы именно там будем собирать всех наших друзей. Когда? Безусловно, совсем скоро. 16 сентября в 18:00 мы будем отмечать день рождения «Радио Брест» вместе. Приходите, будем ждать каждого без исключения. А что вас ожидает, там уже рассказываем.
3: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что «Радио Брест» отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире «Радио Брест», и все эти годы чтобы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
3: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
3: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 16 сентября в 18:00 на

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэш.

0: 120.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: Итак, Романенко, ну что, мы занимаемся здесь самым полезным делом. Улыбаем людей с самого утра и выводим друг друга на чистую воду, потому что, друзья, многим из вас, конечно, кажется, когда два родиных кофеина, Юлия Майская и Влад Романенко, появляются в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», о, люди проснулись, смотрите, какие зажигалочки, палочки и так далее. А ведь так или иначе в микрофон можно трелить веселым голосом, а на самом деле быть сонным человеком. Правда, Романенко?
2: О, 100%.
1: Поэтому для того, чтобы, знаете ли, быть честными до конца перед нашими классными, самыми лучшими радиослушателями, у нас здесь, собственно, проверочка и появилась. Ну, Романенко, начинай.
2: Давай. Слушай, Юля, вот а чем бы ты занялась изначально, вот сразу, если бы знала, что предстоящие выходные будут полностью твоими? Вот только твои, и все. Никто тебя не будет дергать, никто не будет звонить тебе. Вот есть ты и есть какие-то дела.
1: Все. Нет, да. Ты хотел сказать, есть я и нет никаких дел.
2: Да, так, есть ты. И есть, да, есть что-то, вот, вот то, что нужно тебе сделать.
1: Романенко, значит, я бы убрала дом, убрала квартиру.
2: Ну, хозяйственная,
1: и, собственно, понимаешь, поняла бы, закрыла бы на замок дверцу и поняла бы, что в этой чистоте в ближайшее время я проведу, в общем-то, сама с собой беседу, как хочу. Самое главное, свежепроветренная комната, красивые цветы.
2: Вот
1: обязательно.
2: Понимаете.
1: О, это я обожаю все, на самом деле.
2: Чистюль человек, бытовой.
1: Это да. Есть такой момент. Романенко, ну-ка, расскажи мне, пожалуйста, а вот какую последнюю книгу ты прочел? Или ты не занимаешься этим
2: делом?
1: Нет,
2: почему? Занимаюсь. Я могу сказать, какую книгу я читаю сейчас. Я не могу ее все-таки дочитать, не могу овладеть уже, наверное, на протяжении полутора лет. Это «Шантарам». Да. Нет. Простите, невероятно классная книга, невероятно занимательная, но, понимаешь, вот этот вот объем листов, который сводит меня с ума, я вот даже думаю, ладно, не буду смотреть на то самое количество, скачаю в телефоне, начну читать в телефоне, и понял, что в телефоне она читается в 4 раза медленнее. Боже упаси.
1: Романенко, о чем-то речь там?
2: Слушай, «Шантарам» — это очень интересная история, это Индия 80-х, которая полностью показывает тебе ту картинку без прикрас, и главный герой, который, собственно, бежит от своих проблем навстречу путешествиями, оказывается в той самой Индии. Вот! Это, кстати, знаешь, для тех людей, которые насмотрелись рилсов про Индию, да, то есть какая она является на самом-то деле, вот есть возможность как раз-таки вот ты прочитал книгу, либо полюбить, либо вот возненавидеть ее. Все,
1: Романенко,
2: третьего не дано.
1: Я когда задавала тебе вопрос, я не думала, что ты мне дашь такой развернутый ответ. Романенко, время идет, пожалуйста, будь добр, свой вопрос мне предоставь.
2: Хорошо. Юль, скажи, пожалуйста, вот понятное дело, у всех у нас есть какие-либо таланты. Таланты мы их показываем и в эфире, и за эфиром. Вот, а есть ли у тебя скрытые таланты, которых ты не говорила впредь?
1: Слушай, у меня есть скрытый талант.
2: Так.
1: Да, он есть, но о нем на самом деле многие, знаешь что, многие догадались и, наверное, подметили. Я что не воткну в землю, все вырастет.
2: О, это 100%,
1: это правда,
2: друзья,
1: такой,
2: да.
1: Знаешь, майская сажалка. Что не посадила, то, собственно, выросла. Я очень люблю все живое, там, где теплая, добрая энергетика. Поэтому у меня вот есть такой, наверное, ну правда, это талант.
2: Но ты можешь гордиться этим, видишь, какой коллег у тебя пророс здесь напротив тебя.
1: Да, пророс, Романенко.
2: В профессиональном плане, хочу вам сказать.
1: Взрастила. На свою голову называют.
2: На свои плечи.
1: Романенко, мой вопрос следующий тебе, и будем завершать. Расскажи мне, самый странный миф о профессии радийщика, который ты когда-либо слышал?
2: Ой, слушайте, это, знаешь, быть на позитиве 24/7. Вот мы такие, знаешь, улыбашки, не стесняшки. Вот мы все должны быть такие прям ути-пути, и вот улыбка не должна сходить с лица. Нет, на самом деле есть резервные дни, и они как раз-таки начинаются после эфира, когда можно полноценно отдохнуть, друзья.
1: Это вот эта та самая история. Ну, привет, как дела? Да, слушай, не подходи, я сегодня не ути-пути, да, вот эта история.
2: Конечно.
1: Друзья, да, на самом деле мы для вас абсолютно все открыты, всегда ждем каждого из вас здесь, в прямом эфире Радио Брест. Стартуйте вместе с нами, начинайте новый день, новый идеи. Обязательно пусть хорошее настроение зарядится у вас. Вот так, а вы начнете заряжать этим настроением. Дальше делиться с ним. Ну и помните, дорогие люди, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.
0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестском облисполкоме определены планы дальнейших действий с высвобожденными объектами недвижимости областной собственности. Под председательством заместителя председателя облисполкома Михаила Баценко проведено очередное заседание постоянно действующей областной рабочей группы по проблемным вопросам вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества. В заседании приняли участие представители Комитета государственного имущества облисполкома, областных органов управления, местных исполнительных комитетов, на территории которых расположены рассматриваемые неиспользуемые объекты, другие заинтересованные лица. Определены дальнейшие действия и сроки в отношении 11 объектов областной коммунальной собственности, расположенных на территории 7 районов и городов.
1: День народного единства.
2: В Ганцевичском и Ляховичском аграрном колледжах прошла республиканская акция «Беларусь одиная». Через простой и понятный образ молодежи предложили осмыслить одну из важнейших страниц белорусской истории – разделение страны после Рижского мирного договора 1921 года и воссоединение белорусского народа в 1939. Главная особенность акции в этом году – молодежь едет к молодежи. Никаких длинных докладов, академической дистанции и необходимости молча конспектировать даты. В Брестской области предпринимают серьезные меры для укрепления материально-технической базы для содержания телят. В частности, на нынешний год предусмотрено строительство 36 и реконструкция 17 профилакториев. Намечено, что к 2027-му в регионе все поголовье телят будет содержаться в современных условиях. Проинформировали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Стремимся строить профилактории, чтобы автоматизировать все процессы. В их состав входит кормокухня со всем необходимым оборудованием. Нацелены укомплектовывать профилактории пастеризаторами молока, молочными такси, оборудованием для автоматической мойки инвентаря. В нескольких хозяйствах строим передовые профилактории по индивидуальному образцу, который сделан по поручению руководства Брестского облисполкома, добавили в комитете. Такие подходы уменьшают ручной человеческий труд. Благодаря этому специалисты могут больше сконцентрироваться на уходе за телятами.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Брестского облисполкома генерал-майором милиции Олегом Николаевичем Шуляковским. Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, гражданства и миграции, можно будет задать с 10 до 12 часов по телефону 27 57 57. В Брестской области в сентябре запланировали 10 электронных ярмарок вакансий. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Ирина Федчик. Так, они намечены на 10 сентября в Барановичах и Пружанском районе, на 15 сентября в Пинске и Драгичинском районе. В Жабинковском и Ивановском районах подыскать работу в онлайн-формате можно будет 17 сентября, в Бресте 24-го. К электронной ярмарке вакансий Брестский и Малорицкий районы подключатся 25 сентября. Столинский 30 сентября. Антопольская ватно-предельная фабрика начала шить зимнюю одежду для телят. Об этом сообщили на предприятии. На такую идею специалистов натолкнула прошлая зима с аномальными морозами. Тогда для обогрева телят были пошиты первые партии попон с утеплителем. Для верхнего слоя обычно берется водонепроницаемый материал. Изнаночный слой шьют из хлопчатобумажной ткани. Инициативу поддержали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В Национальном парке Беловежская пуща 25 и 26 сентября пройдет новый праздник – Международный фестиваль «Зубрфест». Мероприятие

Мероприятие пройдет в преддверии двух знаковых дат – Всемирного дня туризма и Международного дня зубра. Фестиваль состоит из нескольких блоков. Один из них посвящен научно-практической конференции. Она пройдет в научно-исследовательском центре изучения дикой природы Национального парка и объединит биологов, экологов, культурологов, специалистов по брендингу и туризму из Беларуси и других стран. Второй блок – семейный. Отдельные локации подготовит для детей. Например, мальчикам и девочкам предложат поучаствовать в квестах, мастер-классах. Будут обустроены интерактивные зоны. Ожидаются встречи с популярными у молодежи блогерами. Еще одна часть программы «Зубрфеста» спортивная, предусматривает забеги, в том числе семейные. На протяжении двух дней гостей ожидают интерактивы и розыгрыши, вкусные угощения, концерты, лазерное шоу. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске 29-31. В Бресте сегодня 30-32.

0: просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Говорят о том, что лучше тихо ехать, друзья мои, чем топать своими ногами и так далее, и так далее. Либо наоборот, кто-то говорит, тише едешь, дальше будешь, либо я чисто пройдусь, кто-то проедет. Я к чему говорю? Всем тем, кто перемещается сейчас, в данный момент, в транспорте. Это может быть такси, маршрутка, автобус, личный автомобиль. И если вы действительно слушаете нашу радиостанцию, тогда услышьте всем просто вот без исключения. Друзья мои, совсем скоро, уже на следующей неделе мы отметим свой день рождения радиостанции «Радио Брест». Первой радиостанции региона Брестского, Брестской области исполняется 23 года. И мы к этому событию готовимся основательно для того, чтобы встретиться с друзьями.
2: Да, вы знаете, вот по поводу друзей я бы хотел продолжить мысль о моей коллеге Юлии Майской. Вот вспомните, как часто вы их, во-первых, звоните, во-вторых, а как именно...
1: Романенко, да. Вот подожди, пожалуйста, вот я сказала такую тираду, я вот передала тебе слово для того, чтобы ты продолжил.
2: Продолжить?
1: Вот где мы встретимся?
2: Мы
1: вот когда
2: встретимся,
1: мы встретимся, Романенко?
2: Мы встретимся с тобою совсем. Друзья, мы встретимся совсем скоро. В общем, 16 сентября ждите нас на музыкальной таблетке на улице Советская.
1: Все
2: правильно?
1: Верно.
2: Все,
1: да.
2: Наконец я смогу это сказать без запинки. Огромнейшее количество музыки, невероятное количество конкурсов, развлекательного контента, ваших улыбок, ну и, конечно же, вашей активности мы ждем именно в этот день. Я напомню, что это будний день, это среда, поэтому как штык быть, примерно, в 18.00, правильно, Юль?
1: Да, все верно.
2: Да, именно в это время мы будем ожидать всех и каждого, чтобы вы стали частью нашего большого и грандиозного праздника.
1: Мы просыпаемся вместе с вами, действительно, залетаем вместе с вами в новый день, звучим в ваших транспортных квартирах, в ваших офисах, друзья мои, пришло действительно время встретиться лично. Итак, Романенко, про друзей, давай.
2: Ладно, про друзей хотел дополнить, друзья мои. В общем-то, вспомните, во-первых, как часто вы им звоните, во-вторых, как они у вас подписаны, поскольку в социальных сетях сейчас невероятно вирусится новый тренд, где пользователи массово показывают своим друзьям, коллегам, близким, как они записаны у других друзей в телефонах. Ну, понятное дело, там, например, Миша машиномонтаж, Елена психолог или Вадим сомнолог или сонная муха. Вот что может сказать о человеке, как, ну, невозможно с ним долго разговаривать, поскольку его истории просто из-за их начинаешь впадать в какой-то такой сонный транс и просто не просыпаться. В общем, друзья мои, если у вас есть действительно такие знакомые, ну, соберите вы вместе либо на работе, либо после работы, похвастайтесь. Это очень хороший повод, как минимум, объединить интересы, если они у вас вообще, в принципе, есть.
1: Вот. Друзья мои, а еще в этом часе мы совсем скоро запустим пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте и в нашем Инстаграм «Радио _Брест» для того, чтобы пообщаться на тему красоты. Сегодня Международный день красоты, правда. Вот, друзья мои, пообщаемся. Да, вот это вот встречают по одежке, провожают по уму и так далее. Ну, а в рамках часа последующего с 10 до 11 у нас появится здесь гость в программе «Полезный разговор». Будем говорить о театральном форуме «Белая вежа».
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Слушай наших...

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Ярче всех во вселенной. Вот кто-то действительно ставит для себя задачу быть таким, ну таким, чтобы его видели издалека. Он идет весь такой наряженный, такой яркий, губы у нее алого цвета, и она сияет, как звезда. Ну и кто-то вслед ей действительно поет «Красиво, ты вошла в мою» и так далее. Или бы вышла, уж не важно, ну а для кого-то действительно красота внутренняя имеет базовую основу, силу и фундамент. Даме для всей последующей жизни. Друзья мои, коль сегодня Международный день красоты, мы решили поговорить в рамках этого интерактивного часа, который смещается только потому, что у нас появляется в следующем часе гость в прямом эфире в рамках программы «Полезный разговор». Сегодня мы решили поговорить вот о чем. Друзья мои, какая красота в людях важна для вас? Вот та самая пресловутая внешняя, либо внутренняя, а может быть, все в тандеме в человеке должно быть, и только так вы оцениваете человека, исключительно с этой позиции красоты внешней и внутренней. Давайте поговорим на эту тему. Залетайте к нам в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост запустим секунды на секунду. Инстаграм «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Там тоже ваши голоса в процентовке будем подсчитывать. Романенко.
2: Да.
1: Не молчи.
2: Я не молчу. Я вот все-таки думаю, знаешь, такая мысль, вот в человеке должно быть прекрасно и фас, и анфас, как принято говорить. Но прежде чем мы продолжим, я все-таки, наверное, хотел обратить внимание, знаешь, на что? На ситуацию на дороге, поскольку Сергей Автокомплекс Брест прислал нам сообщение, они до сих пор актуальны. Итак, друзья, будьте внимательны. Партизанский и Московское ДТП. В сторону Махновища также затруднен проезд по мосту с бульвара. Там поломашка. Также дорожно-транспортные происшествия у нас на Ковельской, шоссе Кирпичное, а также мост 28 июля в сторону Московская пробка. Ну, как ты знаешь, что вот среда сегодня выделяется особой дорожной обстановкой, поэтому, друзья мои, ну, бдите, что ли, будьте внимательны. Конечно же, сообщайте актуальную информацию между близкими, родными, друзьями.
1: Я вот подумала, какая это невероятная красота, что у нас есть такой внештатный дорожный корреспондент Сергей Автокомплекс Брест, который действительно сообщает нам о самой актуальной информации на дорогах Бреста. Дорогие друзья, нашим дорожным корреспондентом может стать исключительно каждый из вас, и вы в том числе. Рассказывайте, что происходит на дорогах Бреста, Брестской области. Присылайте нам информацию актуальную на 33-код 399-001 сюда, в чат наш родины. Ну и мы будем, собственно, транслировать эту информацию для того, чтобы экономить время ваши, уважаемые радиослушатели, потому что говорят, что самое бесценное в этой жизни – это время.
2: Да, друзья, и еще одну минутку я вот все-таки попробую урвать у вас, чтобы вы писали нам на предмет нашего поста опроса и все-таки писали на тему, а что для вас важнее в первую очередь, действительно, внешняя или внутренняя красота. Студийный вайбер плюс 375-33-399-2011. Пообщаемся.
1: Да, порассуждаем на эту тему. А может быть, красота в человеке для вас это что-то иное? Например, поступки. И вот внешние признаки, да, того, что прямо 90-60-90 не имеет абсолютно никакого значения. В общем, мне кажется, будет сегодня абсолютно спорный час. А мы вас приглашаем, пообщаемся, пишите. Ждем обратной связи.
3: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 27 до 32 градусов тепла. В Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе, красивое утро. 9:38. Кто не с нами, друзья мои, того, конечно же, приглашаем сюда к нам в эфир. Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Рады абсолютно каждому из вас. Тому, кто сегодня, возможно, не совсем хорош, потому что не выспался, знаешь ли. Это вот та самая история, когда приходишь на работу, а твой, в кавычках, любимый коллега тебе говорит: «Слушай, как-то ты выглядишь сегодня не очень». А ты ему говори: «Ты вглубь смотри, вглубь туда, красота внутри человека». Это правда, друзья мои. А мы сегодня решили выяснить, а какая основополагающая история в отношении красоты для вас является применимой вот в жизни. Вы встречаете ли людей по одежке, а провожаете ли по уму? И сегодня мы действительно спрашиваем у вас, а какая красота для вас в людях-то важнее? Внешнее, внутреннее, либо все сразу? И, конечно, приглашаем к обсуждению данной темы на наш студийный вайбер 33-код 399-0011. И здесь у нас появилась невероятно красивой души, внешности и, в общем-то, красоты сердца человек Лариса.
2: Да, Ларис, доброе утро и вам в том числе. Доброе утро всем. Фраза есть такая: ну, не с лица буду пить. Вот это в вашу тему. Конечно, внутренняя красота в 100 крат важнее, но Лариса считает, что если человек внутри хорош, соответственно, и за внешней красотой следит тоже. Пусть просто не ярко, не привлекая к себе особого внимания, но будет красив собой и внутри, и снаружи. Ну и, конечно же, всем хорошего денечка.
1: Романенко, слушай, да. А вот скажи мне, пожалуйста, что ты считаешь на эту тему? Может ли быть красив человек внутренне и внешне одновременно? Либо допускаешь ты из своей жизненной практики, что человек действительно красив где-то там, внутри, а вот внешне не всегда это про яркость, не всегда это про какую-то, знаешь ли, такую вот человеческую природную красоту, о которой сейчас трубит весь мир в 21 веке.
2: Ты знаешь, что вот мне кажется, что внешний человек красивый всегда может стать красивым и изнутри, все в зависимости от опыта жизненного. Вот внутренний человек, когда красив собой изначально, он может стать, между прочим, не очень хорошим человеком, поскольку-то, друзья мои, за внутреннюю красоту многие принимают ту самую слабость. Вот, кстати, я соглашусь с Сережей, автокомплекс Брест, он высказался на эту тему, что вот настоящая красота заключается во внутреннем мире, вот его поступках, да, душевных качествах и умении созидать добро. Но реалии такие, что добрым быть сейчас не модно. Доброту принимают за слабость, и от нее, к сожалению, вытирают ноги. Вот так.
1: Сергей, автокомплекс Брест нам выразил свое мнение, вот такое, относительно красоты и доброты. Недаром слова, да, очень друг друга не то что заменяют, но очень-очень похожие по лексике и произношению, верно? Но, друзья мои, здесь я все-таки не согласна. Добро всегда было в моде. Другой вопрос, как люди воспринимают добро, которое вы делаете по отношению к ним. Но, вы знаете, терпение заканчивается, когда бы то ни было, правда, и все мы об этом знаем. В общем, общаемся сегодня на тему внутренней либо внешней красоты. Что для вас в приоритете? Высказывайте свое мнение, заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, голосуйте, а скоро сделаем итог.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Друзья мои, это невероятно здорово. Что именно здесь я имею в виду? Это, конечно же, вот тот момент, когда люди, так или иначе прислушиваясь к теме, которую мы озвучиваем, а в данном случае мы сегодня говорим о красоте, Коль, Международный день красоты, друзья мои, тогда сама, в общем-то, календарная дата велела нам поговорить на тему «Красота для каждого из вас». Важнее какая? Внутренняя, внешняя, либо все в сумме, в купе, как говорится в народе. Лариса нам до этого прислала сообщение, высказала свое мнение и тут же, знаешь ли, вот дописал. Но все-таки и внешняя, и внутренняя красота должны идти вместе. И вот здесь не поспоришь, не убавишь, не отбавишь. Я знаю, что Лариса, помимо того, что высказывается здесь у нас в чате родиного Вайбера, она еще и, конечно же, заходит во ВКонтакт. Мы там существуем, официальная группа радио Брест. Обязательно сделайте это и вы, друзья мои. Всем огромное спасибо за обратную связь.
2: Да, прежде чем подойти к итогам, я все-таки обратил внимание на сообщение от Екатерины. Катенька, надеюсь, вы тоже успели зайти к нам на нашу официальную страницу и проголосовать. Вот, в общем-то, заитожить сегодняшнюю тему, ты знаешь, как никогда красиво этим сообщением. Катя пишет, что внешняя красота притягивает взгляды, но лишь внутренняя красота оставляет след в душе. Ну, красиво. Да, действительно, это так.
1: Романенко, я сегодня много раз пела эту песню. Давай, пожалуйста, затяни.
2: Вот это вот красиво. Ты вошла и на-на-на, и на-на-на. Красиво. Ну ты что? Ушла без, без ничего, получается.
1: С медведями подъехал, как говорится. Это было хорошо, искусно, а самое главное, от души,
2: медведя,
1: друзья мои.
2: Медведя оставили, а сам ансамбль уехал.
1: Слушайте, вот так. А я читала такую гипотезу, что, что бы ни делал человек, когда он это делает красиво, с душой, с любовью, у него все получается хорошо. То есть, понимаешь, вот эта вот история, когда, вы знаете, вы не смотрите на внешность. Я, знаете, как в душе красивый человек. Я очень красивый человек. Так вот, для того, чтобы это проверить, действительно, человека можно судить по поступкам. Вот только так сделать вывод о его внутренней красоте.
2: Это правда, друзья. Но все-таки стоит помнить о том, что все субъективно. Вот. И вот от этого мы оттолкнемся и все-таки подведем итоги и посмотрим, какое количество людей проголосовало за тот или иной вариант. Итак, 67% выбрало вариант, что красота внутренняя все-таки важнее, но и оставшиеся 33% выбрали все вместе.
1: Ну, вот такие голоса сегодня. Так сложилась у нас сегодня беседа. Нам интересно было наблюдать за тем, как вы голосуете. Спасибо каждому за ваше мнение, друзья мои. И каждому желаем вам, чтобы у вас была ваша естественная, человеческая, та, которая вам ближе, красота. Не шаблонная, а исключительно ваша личная. И помните, что красота, она вообще, когда человек светится изнутри, вот для меня он этим красив. Друзья, мы летим далее по эфиру. В следующем часе у нас появится гость в программе «Полезный разговор» Анна Владимировна Сеньковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы. Мы пообщаемся на тему, да, театральный форум «Белая вежа», который стартует в нашем городе уже завтра. Оставайтесь с нами. Романенко, пока.
2: Ну, а я прощаюсь до понедельника. Пока.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Приятно отметить активное расширение связи Минска и Пхеньяна. С особой теплотой вспоминаю официальный визит в вашу прекрасную столицу в марте 2026 года. Отрадно, что все достигнутые в ходе состоявшихся плодотворных встреч договоренности своевременно выполняются в интересах народов наших стран. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога, говорится в поздравлении. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 35-летием государственной независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. К знаменательной дате таджикский народ подошел с весомыми результатами. Укрепляются суверенитет и международный авторитет страны, растет экономика, улучшаются условия жизни и созидательного труда населения, говорится в поздравлении. Залогом динамичного развития государства стали ваши политическая дальновидность и бережное отношение к историческому и культурному наследию, подчеркнул белорусский лидер.
0: Новости.
1: К другим событиям. Знаменитые инстаграмные ворота на Брещине отремонтируют. Старинные ворота усадьбы Пусловских в агрогородке Писки начали разрушаться, поэтому местные власти уже разместили заявку на ремонт на портале госзакупок. Специалистам предстоит обновить штукатурку, краску и восстановить поврежденную кирпичную кладку стен и цоколя на площади более 400 метров квадратных. Программу работ подготовят за 20 дней, а деньги выделит сельский бюджет. Вторую волну установочного социологического исследования телесмотрения по 30 октября проводит Единый национальный медиаизмеритель. Интервьюеры будут опрашивать жителей городов и сельских населенных пунктов Беларуси об их телевизионных привычках. Впервые в рамках исследования планируется охватить не только городских жителей, но и население сельской местности, что позволит получить более полную картину телесмотрения в стране. Результаты исследования будут использованы для изучения телевизионной аудитории и формирования телевизионной панели. В компании отмечают, что интервьюеров медиаизмерителя можно узнать по фирменным жилетам. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.

0: безбожно залип.
1: Полезный разговор.
2: Всем здравствуйте, кто по-прежнему продолжает быть в нашей компании. Компания «Брест», радио «Брест». И здесь мы, да, акцентировали внимание на том, что в рамках этого часа с 10 до 11 у нас состоится полезный разговор, который будет абсолютно важен на сегодняшний день для каждого брестчанина, жителя Первого региона и Беларуси в целом, друзья мои. Меня зовут Юлия Майская, и мы начинаем. Ну что, в этом году с 10 по 19 сентября «Брест» вновь станет театральной столицей, театральному юбилейному фестивалю «Белая вежа» исполняется 30 лет. С чего все начиналось? Какова главная идея и концепция театрального юбилейного форума в этом году? Чем он будет отличаться от предыдущих лет? И можно ли еще, возможно, успеть купить билетик в театр на «Белую вежу»? Поговорим сегодня с пользой. Гость в студии – Анна Владимировна Синьковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы. Анна Владимировна, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Рада очень вашему появлению здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест». И спасибо огромное, что при такой загрузке вы нашли возможность прийти к нам на радио и рассказать нашему радиослушателю о том, что же все-таки будет. Еще раз проговорим про локации, но все подробно, постепенно. Итак, Анна Владимировна, в этом году фестиваль «Белая вежа» отмечает серьезный юбилей – 30 лет. Для города и театра это большое событие, значимое. Напомните нашим слушателям, а как вообще родилась идея проведения театрального фестиваля в Бресте? Кто стоял у истоков?
3: Идея очень родилась в интересном формате, когда Александр Александрович Козак, наш заслуженный деятель искусства Республики Беларусь, затеял такой сумасшедший ремонт в театре, развалил весь театр, и стоявший на развалинах театра, он для телевидения, на камеру, пообещал то, что он создаст уникальный театральный международный фестиваль, и на открытии театра после ремонта будет фестиваль международный. Он свое слово сдержал, как мы видим. В 1996 году, это в 95-м он дал такое обещание, в 1996 году был открыт и создан международный театральный фестиваль «Белая вежа». Его тогда был губернатором Заломай Владимир Александрович, поддержал его идею, и вот они совместно создали такой уникальный фестиваль, который живет уже 30 лет.
2: Что означает, когда творческий человек дает свое слово профессиональное и сдерживает его?
3: На руинах театра.
2: Да, верно. Это уникальное, да, уникальное начало этого театрального форума, о котором знает практически весь мир. Как удалось в то непростое время убедить зарубежные театры приехать к нам, в наш любимый Брест? С чем их привлекали в то время театральные подмостки нашего города?
3: Александр Александрович в то время, у него периодически была возможность побывать на фестивалях в Европе. Уже фестивали проходили во Франции, в Польше. Уже как бы начиналась такая активная театральная деятельность. Ну и, конечно же, когда было заявлено о том, что в Беларуси пройдет международный театральный фестиваль, интерес у других стран появился. И тогда Александр Александрович начал подтягивать знакомых, друзей театра, театралов в наш уникальный и теплый город Брест.
2: Это точно, и с этим не поспоришь. И, между прочим, уникальность и, безусловно, уют нашему городу придает и этот самый театральный форум «Белая вежа». Не без этого. Многие знают, что название, кстати, «Белая вежа» имеет глубокие исторические корни, связанные с нашей землей. Почему для фестиваля было выбрано тогда именно это имя?
3: Ну, если, например, мы берем исторически, что вежи строились для оборонительных именно моментов, для защиты городов от нападения. Александр Александрович решил, что вежа у нас будет не для защиты, а для соединения стран и народов, что именно к нашей белой веже будут стекаться, съезжаться все страны. Так и получилось, 60 стран за 30 лет посетила наш фестиваль и показала на сценах Бреста более 770 спектаклей.
2: Что будет в этом году? Чем будет уникален юбилейный театральный форум, старт которого положен и совсем скоро откроет свои двери абсолютно для всех любителей театрального искусства и только, знаете ли, и для тех, кто присматривается, возможно, к театру, а это состоится открытие уже завтра, мы поговорим более подробно совсем скоро здесь, в прямом эфире. Оставайтесь с нами.
0: полезный разговор.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня в пользе мы говорим с гостем в студии. Я невероятно рада сегодня видеть здесь, на радиостанции «Радио Брест», в прямом эфире Анну Владимировну Синьковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы. Мы, Анна Владимировна, с вами уже поговорили немного об истории появления театрального форума в городе Бресте. Теперь заглянем в настоящий юбилей. Это все-таки определенная веха в жизни, в данном случае театрального фестиваля «Белая вежа». Программа наверняка обещает быть особенной. Какова главная идея концепции юбилейного театрального форума и чем он будет отличаться от предыдущих лет?
2: В этом году мы решили сделать именно, у нас тема нашего фестиваля — это 30 лет вместе, золотой фонд фестиваля. Что это означает? О том, что мы собираем коллективы, которые получили гран-при на протяжении 30 лет, участники фестиваля, те, кто получал, мы постарались по максимуму их собрать. Белорусы, наши коллективы, именно все те, кто получил гран-при. Других мы не смогли пригласить, наших коллег, потому что программа и так насыщенная, 30 коллективов приедут к нам, из них 10 наших белорусских театров, которые на протяжении всего периода получали в разные периоды, временные промежутки награды, гран-при. И вот мы представили их у нас на фестивале. И, конечно, мы постарались показать также и другие, у других участников, таких как театр из Казани. Они были победителями, получали гран-при. Школа драматических искусств. Они неоднократно брали и гран-при, и за лучшую мужскую роль. Очень такие активные и постоянные наши участники фестиваля. Мы показываем нашему зрителю, что коллективы, которые полюбились нам, именно брестскому жителю, могут они увидеть и в следующих годах.
1: То есть концепция нынешнего юбилейного театрального форума «Белая вежа» — это спектакли-лауреаты прошлых лет. «Белая вежа» — 30 лет вместе, золотой фонд фестиваля, такой слоган, тема, можно сказать. Да. Правда, да. Нынче юбилейного форума театрального. Вот та идея, которую вы только что сказали, это сознательное решение оглянуться назад, показать лучшее из того, что мы видели, или появятся, возможно, совершенно новые для брестского зрителя какие-то постановки?
2: Постановки привозят коллективы другие. Просто мы приглашаем коллективы, которые получили гран-при, а привозят они постановки совсем новые. И мы понимаем, что зритель увидит новые постановки тех коллективов, которые получили гран-при, стали лауреатами, победителями. Ну и, конечно же, наши города побратимы, как Орел, они приедут, также выступят на нашей сцене. Друзья нашего театра зарубежные, которые уже неоднократно принимали участие и на протяжении многих лет поддерживают такие отношения театральные, теплые, когда мы к ним приезжаем на фестивали, они к нам приезжают. Ну и как же самых близких гостей, друзей не позвать на праздник, на день рождения?
1: Да, вот день рождения. Да, дата-то какая, правда? 30 лет «Белой вежи». Столько много пройдено, столько много создано, сделано, столько дружбы завязалось в театральном мире между Брестом и другими городами. В общем-то, можно еще раз акцентировать внимание на тех друзьях, которые приедут поздравить нас, наш город с юбилейной «Белой вежей». Какие страны?
2: Страны у нас — это и Узбекистан, и Казахстан, и Армения, и Грузия. Наши города, страна наша братская Россия также будет принимать участие. Очень много городов из России примет участие. Беларусь, Болгария. 10 стран, очень насыщенная у нас яркая программа. То, что наш зритель сможет увидеть. Я думаю, что уже многие наши врещане купили билеты и с нетерпением ждут встречи со своими любимыми коллективами.
1: Да, и с интересными постановками. Да. Вот можно ли еще успеть купить билетик на «Белую вежу» для того, чтобы окунуться в эту невероятную жизнь под названием «Театральный форум юбилейный «Белая вежа»»? Мы обязательно спросим у Анны Владимировны совсем скоро.
0: Полезный разговор.

0: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 16 сентября в 18:00 на

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменные облачности без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит от 27 до 32 градусов тепла. В Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32 с плюсом.
2: Реклама.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
5: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: Полезный разговор.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня для вас говорим с пользой в рамках данной программы. И тема у нас актуальная. Да, этой темой, театральным сезоном и, безусловно, театральным форумом «Белая Вежа», юбилейным. И сегодня действительно окутан город Брест, Брестская область, да и вся республика, в принципе, тоже. Здесь, в студии прямого эфира, Анна Владимировна Сеньковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы. И мы продолжаем нашу беседу. Анна Владимировна, в программе заявлено сразу огромное количество площадок, несколько фестиваль жив, не только спектаклями, но и атмосферой. Ну, расскажите о разнообразии локаций. Мы, конечно же, ознакомились с программой, и каждый из радиослушателей уже знает, где, что, чего. Но давайте более подробно.
2: У нас будет фестиваль проходить в нашем театре, большой и малый зал, театр кукол, общественно-культурный центр. Также мы покажем для наших юных зрителей 12 числа в 12:00 на площади Ленина спектакль «Дюймовочка». Воронежский театр порадует наших маленьких зрителей. Также у нас будет на Советской показано представление от китайских наших гостей. Конечно, мы с нетерпением всех ждем, наших зрителей на всех площадках. Везде будет создаваться атмосфера праздника и уюта.
1: Особый вопрос, особое ожидание, невероятный трепет у горожан, туристов и гостей города. Это же, конечно, открытие «Белой Вежи», которое состоится уже завтра, 10 сентября. И ожидание того самого пресловутого балета «Лебединое озеро» под открытым небом, на который вход абсолютно для всех бесплатный. Платные, правильно? Это да. Подчеркнем. Вот расскажите об этом более подробно.
2: Государственный академический театр классического балета Касаткина и Василева покажет нам уникальный балет «Лебединое озеро». Это, конечно, классика, это то, что хотелось бы показать нашему зрителю. И именно в юбилейный наш праздничный фестиваль открыть таким торжественным, красивым балетом и спектаклем, балетом, чтобы зрители могли прикоснуться к искусству, к великому искусству и почувствовать частичкой себя, частичкой вот именно этого праздника, то, что театр рядом с каждым, что театр – это территория для всех, что театр – это объединяет людей, страны, города, и то, что наши двери всегда открыты для нашего зрителя.
1: Это невероятно интересное культурное событие, вообще, которое войдет так или иначе в историю нашего города, области, страны. «Лебединое озеро» на набережной в городе Бресте. Это просто уникально, правда. Вот такое разнообразие и локаций, о которых вы упомянули. И, собственно, открытие фестиваля «Белая Вежа». Где? На набережной, под открытым небом. Это такое, может быть, осознанное желание выйти к зрителю, а вот театр выходит на улицы города Бреста, чтобы сделать театр ближе к горожанам?
2: Все верно, что театр и фестиваль празднуют свой юбилей вместе с горожанами, вместе со своим зрителем. Это доступность, это то, что мы рядышком, мы вместе. И именно мне хотелось... тем, что мы ставим площадку и делаем на набережной «Лебединое озеро», это, ну, у нас речка, не озеро, но все равно окунуться в эту атмосферу, чтобы наш зритель прочувствовал и ветерок вечерний, который на озере может быть, помечтал, посмотрел красоту, воодушевился, просто погрузился в какие-то невероятные волшебные моменты своей жизни.
1: И, возможно, лебеди, которые будут по Муховцу плавать, возможно,
2: это было бы идеально.
1: Не улетели, и, может быть, парочку остались. Помимо спектакля, Анна Владимировна, в рамках фестиваля запланирована, мы знаем, и большая образовательная программа, конференция, театр завтрашнего дня, мастер-классы по сценической речи, даже по пекинской опере. Да. Для кого в первую очередь предназначены эти событийные моменты? Для профессионалов или для широкой публики, которая интересуется театром?
2: Конференция предназначена для наших руководителей театров. Съедутся все директора белорусских театров к нам. Ну и, конечно же, директора-руководители театров, которые приедут уже на тот момент. Это 11 сентября состоится конференция, в которой уже будут гости наши зарубежные в нашем театре, в нашем Бресте. И к нам приедут все руководители белорусских театров. Мы соберемся. Это такая уникальная атмосфера. Я уверена, что будет, потому что я не помню, я вот руководитель уже 5 лет театра, я на своей памяти не припоминаю такого, чтобы именно проходила театральная конференция, где будут обсуждать руководители стратегию развития театрального искусства, проблемы, какие существуют у нас, административные формирования именно репертуарной политики, как создается национальный театр, как живет национальный театр, нам поделятся коллеги из Казани, потому что вот у них очень мощный, сильный национальный театр, где все постановки показываются, играются на татарском языке. И вот обмен опытом, как делают так, что у них полные залы, почему зритель любит, приходит к ним, какие они ставят постановки, вот этим обменом опытом мы будем делиться. Также коллеги с Архангельска из театра приедут к нам, поделятся мастерством именно маркетинговых всех моментов, SMM. Будем развиваться, обучаться и делиться опытом друг с другом.
1: Белая вежа на сегодняшний день – это не только про искусство, это еще и про опыт работы внутри, маркетинг, реклама и все остальное. Это невероятно интересно. За 30 лет фестиваль «Белая вежа» ведь на самом-то деле воспитал в Бресте интеллектуального зрителя, которого критики сравнивают со зрителями мировых столиц, это правда. А вот в чем секрет такой любви брещан к театру, об этом поговорим совсем скоро.
0: Полезный разговор. Слушай наших.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио.

0: Полезный разговор.
1: Итак, сегодня с пользой здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест», мы встретились и говорим о важном. С Анной Владимировной Синьковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы. Сегодня, конечно же, акцент мы делаем на юбилейном театральном форуме, который зародился у нас в городе Бресте, «Белая вежа», открытие которого состоится уже завтра. И все без исключения ждут этого событийного момента, который очень много значит для брестского зрителя. Ведь за 10 лет фестиваль «Белая вежа» воспитал в Бресте интеллектуального зрителя, которого критики сравнивают со зрителями мировых столиц. Анна Владимировна, как думаете, в чем секрет такой любви брещан к театру?
2: Ну, в первую очередь из-за того, что экспертный совет отбирает самые лучшие театры и спектакли. У нас всегда очень разноплановая афиша, как и театры кукол, и драма, и экспериментальная драматургия, и пластические спектакли, и уличные спектакли. Можно говорить очень долго и много о том, сколько разных форм было показано за 30 лет на нашем фестивале. Соответственно, каждый человек нашел для себя то, что ему по душе, то, что ему нравится. Всегда мы воспитывали как бы детей. Показывая детские спектакли, мы уже влюбляли в наш театр деток. Молодое наше поколение. За 30 лет оно выросло. Оно выросло в сознательную нашу публику, которая приходит и, конечно, радуется вместе с нами, нашим успехом, нашим премьерам. И, конечно же, ждет с нетерпением каждый раз наш фестиваль.
1: К нашему радиослушателю, который сейчас нас слушает, вот, наверное, так или иначе мы обращаемся в нашей программе сегодня. Вот если думая о тех людях, которые сейчас вот задаются вопросами, я думаю, что вопросы следующие. Как спланировать свой театральный маршрут на ближайшие дни с 10 по 19 сентября? Повсюду ведь в нашем городе царит белая вежа. Где брать программу? Где смотреть расписание, чтобы не пропустить самое интересное? И можно ли еще, Анна Владимировна, все же успеть купить билетик на белую вежу?
2: У театра у нас размещена большая наша афиша, где указаны все спектакли, которые можно посмотреть. Также на нашем сайте, в Инстаграм, в Телеграм. Ну, мы везде как бы максимально разместились, и нас можно увидеть и услышать. Хотелось бы обратиться к нашим зрителям, чтобы они обращали внимание на билеты, где именно площадка показа спектакля. Так как зачастую я уже сталкиваюсь с тем, что приходит зритель, еще зачастую опаздывая. То, что мы просим, чтобы не опаздывали наши зрители на спектакле, оказывается то, что не театр драмы, а театр кукол или, например, там общественно-культурный центр. И тогда человек, расстроившись, бегит для того, чтобы успеть на спектакль еще. Ну и, конечно, уже совсем с другим настроением он приходит в зал. Хотелось бы, чтобы наш зритель планировал свой поход в театр заранее, красиво выбрать красивый наряд, каблучки и простроить маршрут, посмотревший билет, где именно площадка показа спектакля. Прийти заранее, выпить чашечку кофе или бокал шампанского, это каждый по своим желаниям, приоритетам, и с хорошим настроением пройти в зал. Я тогда уверена, что все будет хорошо, и каждый наш зритель получит массу незабываемых впечатлений.
1: Когда закончится этот юбилей, какие задачи ставит перед собой Анна Владимировна театр на следующие несколько лет? Какой вы, возможно, видите «Белую вежу» в будущем, ну, скажем, через лет 5, возможно?
2: Мысли были немножко посмотреть, как-то поменять формат или, может, сократить программу, более сделать только ее на наш зал, потому что все сложнее и сложнее, финансовые моменты становятся организовать фестиваль такого масштаба. Но будем смотреть. Каждый год, когда наступает время фестиваля, мы себе говорим, что все, будем делать меньшее количество спектаклей. спектаклей. Но когда начинаешь работать, когда начинают поступать заявки, мы понимаем, что мы не можем. Мы не можем не радовать нашего зрителя, мы не можем отказать нашим гостям, участникам фестиваля в показе их на нашей площадке. И вот с нетерпением мы еще ждем на наших спектаклях, таких как «Деревенские истории», это «Грузия», который покажет 12 сентября в субботу в Большом зале нашего театра.
1: Я задала вопрос, на какие спектакли еще можно купить билетик, то есть это один из спектаклей, на который может попасть брестский зритель.
2: Также у нас 14 числа в пятницу «Ляльки» Тима Тайлера. Мы сможем посмотреть спектакль Витебского театра «Кукол». Еще есть билеты на «Кентервильское привидение». Это Белорусский государственный академический театр юного зрителя. Полюбившийся театр, который приезжал к нам неоднократно. Вера Александровна Полякова, мы все ее прекрасно знаем. Это ее театр, порадует детей. Так что ждем, приходите. Будем очень рады.
1: Анна Владимировна, в окончании программы, в завершении нашего интервью сегодня, что бы вы пожелали брестским зрителям и гостям города в преддверии большого театрального праздника открытия юбилейной «Белой вежи»?
2: Хочу пожелать хорошего настроения, хорошей погоды, чтобы погодные условия не испортили наше настроение на открытии. Берите, все равно призываю всех наших зрителей брать с собой дождевики, пледики. Смотрим, следим за погодой, берем хорошее настроение и приходим к нам на спектакли.
1: Спасибо огромное за такое позитивное приглашение на открытие «Белой вежи», да и не только. Напомню, что юбилейный театральный фестиваль «Белая вежа» пройдет в Бресте с 10 по 19 сентября. Дорогие друзья, не пропустите. Это будет незабываемо. Анна Владимировна, ну и спасибо вам большое за такой содержательный и полезный разговор. Я желаю фестивалю ярких премьер, благодарных зрителей и, конечно, хорошей погоды на открытии. Говорим мы об этом много раз, значит, так и будет.
2: Спасибо большое.
1: Здесь была Юля Майская. Спасибо всем, кто вместе с нами сегодня был в рамках этого часа. Продолжаем наш эфир. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Представители государственных органов власти, а также производителей и поставщиков продукции ключевых отраслей промышленности стран, членов ЕАЭС и других государств. Выставка состоится на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Ключевым событием мероприятия станет главная пленарная сессия, посвященная производственно-технологической кооперации России и Беларуси с участием приглашенных руководителей правительств стран ЕАЭС. В Брестском государственном университете имени Пушкина в эти минуты проходит ярмарка вакансий в рамках проекта «Учись и работай». Участники могут напрямую пообщаться с работодателями, оперативно подобрать первое место работы и найти подработку по специальности в свободное от учебы время.
1: Новости.
0: К другим событиям. В Бресте к ответственности привлечен 18-летний водитель. На днях в адрес госавтоинспекции от неравнодушных граждан поступило видео с совершенным ранее правонарушением на парковке вблизи дома номер 35М по улице лейтенанта Рябцева. Правоохранители оперативно установили личность водителя. За рулем автомобиля «Рено» находился 18-летний брещанин, который на момент совершения правонарушения не имел права управления, никогда их не получал. Выполняя скоростное маневрирование на территории парковки, молодой человек повредил дорожное покрытие, после чего оставил место происшествия. Водитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 7 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 месяца. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра приглашает на выставку «Мой путь» художницы Оксаны Гайдукович. Она участвовала в более чем в 100 выставках в Беларуси и за рубежом, 64 международных симпозиумах и пленерах в Польше, Германии, Франции, Словакии, Италии, Украине, Чехии, Хорватии и Египте. Выставка «Мой путь» призвана познакомить зрителя с творчеством Оксаны Гайдукович длиной в жизнь, ее рост, поиск и результат. Всего в экспозиции представлено 72 живописных и графических произведения. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске 29-31. В Бресте сегодня 30-32.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень. С новостями Пружанского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. В агрогородке Жемчужный Барановичского района прошел областной фестиваль-ярмарка тружеников села Дожинки-2026. Праздник

0: вопросы работы с пустующими домами и применения соответствующего законодательства. Речь шла о порядке оформления наследственных прав, признании домов бесхозяйными и передаче их в собственность административно-территориальных единиц. Также на семинаре рассмотрели судебную практику и обменялись опытом. Полученные знания помогут сельсоветам эффективнее решать вопросы по наведению порядка на земле. В Бресте состоялся областной этап республиканского конкурса «Семья года». В этом году в отборе приняли участие 98 семей, а в финале встретились 5 лучших семей региона. Пружанский район представила семья «Строк». Своим ярким и артистичным выступлением она завоевала титул «Самая креативная семья Брестской области». Подробнее о конкурсе и выступлении пружанской семьи в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». В субботу 12 сентября с 9 до 12 часов по телефону 4-15-04 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Пружанского райисполкома Татьяна Петровна Вереха, курирующая вопросы экономики, промышленности, транспорта, связи и торговли.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. В Беловежской пуще прошел республиканский конкурс мастеров искусственного осеменения животных. За звание лучших специалистов соревновались 42 участника со всей страны, прошедшие отбор на районном и областном этапах. В ходе конкурса оценивали теоретические знания и практические навыки специалистов. По итогам соревнований победу в номинации «Лучшее звено по искусственному осеменению животных» одержали представители Пружанского района, специалисты Открытого акционерного общества «Журавлиное» Дмитрий Басараба, Анастасия Белоус и Елена Янучок. Продолжается региональный этап чемпионата Беларуси по футболу во второй лиге. Пружанская команда в двухматчевом противостоянии встречается с футбольным клубом из Лунинца. Первый матч на выезде пружанцы уступили со счетом 1-2. Единственный гол команды забил Даниил Андрияшкин. Ответная встреча прошла на городском стадионе в Пружанах. Гости открыли счет, однако хозяева продолжили атаковать и во второй половине первого тайма создали несколько опасных моментов у ворот соперника. О том, чем завершился матч, в субботнем выпуске газеты «Районные будни». Прокуратура Пружанского района выявила факт злоупотребления спиртными напитками местной жительницей. 50-летняя женщина проживает вместе с мужем и несовершеннолетней дочерью. Из-за алкогольной зависимости расходовала семейные средства без учета интересов семьи и ребенка. В результате семья оказалась в тяжелом материальном положении. Женщина состоит на учете у врача-нарколога и ранее неоднократно проходила реабилитацию. По инициативе прокурора ее дееспособность ограничили через суд. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Подробнее об этой истории в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». В чемпионате Кобринщины по футболу 8-8 триумф лиги состоялся очередной матч с участием команды «Журавлина» из агрогородка Клепачи. Соперником футболистов стал кобринский коллектив «Киселевцы», занимавший перед этой встречей вторую строчку в турнирной таблице. Поединок получился напряженным и зрелищным. Первыми счет в матче открыли хозяева поля, однако клепачские спортсмены быстро проявили характер и ответили точным ударом. Гол в ворота соперника забил Виктор Соц. На перерыв команды ушли при равном счете 1-1. Более подробно читайте в субботнем выпуске газеты «Районные будни». Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». Выпуск подготовлен корреспондентом газеты «Районные будни». С новостями Пружанского района ознакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.

Эфир продолжается, осень роскошная продолжается. Синоптики обещали нам сегодня, помните, 30 градусов, даже с плюсиком небольшим. Ну и мы радуемся, безусловно, этой погоде. Каким образом мы можем проявлять радость на работе? Ну, это снимая исключительно верхнюю одежду, оголяя плечи, возможно. Ну или какие-то легенькие футболочки, я думаю, также придутся в пору в рамках сегодняшнего дня. В общем, всем желаю исключительно тепла, хорошего настроения, продолжающегося лета, пускай наше лето будет бесконечным. Мы выступаем за это двумя руками. Ну и вообще просто оставайтесь вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте. Мы представлены здесь 24/7. Это чистая правда. Еще представлены на нашем сайте. Еще представлены в мобильном приложении. Ну и у тебя дома в колонке Алиса. Мы также там где-то в уголочке тихонечко, спокойно сидим. Ровно до того момента, пока ты не скажешь: Алиса, включи радио Брест. Ну а там уже регулируй громкость и оставайся вместе с нами. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 на одной волне. Вместе с тобой с хорошим настроением. Продолжаем наш маршрут, ну и вместе с нами его продолжают огромное количество музыкальных исполнителей. Группа «Добро» далее по курсу в эту секунду.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

11 часов 19 минут. Вы знаете, в рамках сегодняшнего дня о чем хотелось бы поговорить? Ну, конечно же, о красоте. Потому что по всему миру целиком отмечается Международный день красоты. Ну, безусловно, мы все мужчины в этот момент благодарим каждую девочку, которая своей красотой добавляет еще какого-то, ну, знаете ли, такого обаяния, что ли, этому дню. Вообще, день хороший, роскошный, жаркий. Ну и нужно отметить, что вот это вообще в целом международная индустрия красоты, она развивается гигантскими темпами, и есть противники всего этого, ну, поскольку говорят, что некрасивых ведь девушек не бывают, бывают лишь мужчины так себе, но это если уже цитировать классика и говорить его словами, да, но вообще, девушки, знаете, что каждая из вас прекрасна, роскошна, безусловно, у каждой есть только самые положительные какие-то качества, да, никаких отрицательных мы не замечаем. И спасибо вам большое за то, что украшаете нашу жизнь. Вот. Вот так вот я поблагодарил от лица всех мужчин каждую девочку, которая вместе с нами находится в рамках радио «Брест приема». Так, еще помимо красоты в этот день, что случилось? Давайте узнаем. В 1913 году русский военный летчик Петр Нестеров выполнил впервые фигуру сложного пилотажа под названием «Мертвая петля». Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении в 1956 году. Кто еще на свет появился? Писатель Лев Николаевич Толстой появился на свет 9 сентября. Актриса Надежда Румянцева, а также актер Хью Грант и Адам Сэндлер. Поклонники футбола наверняка знают, что футболист Лука Модрич отмечает свой день рождения также в 9 сентябрьский день. Ну а о событиях вашей жизни поговорим также очень быстро, уже в рамках следующего часа. Озвучим все те события, которые с вами произошли именно 9 сентября. Поэтому вспоминайте, да, ну или вспоминайте тех ребят, которые были вместе с вами, и передавайте им привет и самые теплые слова, и, возможно, немножечко прохлады в этот жаркий день. Да, день по-настоящему классный, жаркий, с каким-то пятничным настроением буквально мы к нему подходим. Здорово начали утром, хорошо будем продолжать днем, ну и вместе с вами вечерняя смена на волнах радио «Брест» также случится с 16 до 19.00.

0: Погода.
1: А так, о погоде очень быстро. Информация от Бреста Облгидромет. Сегодня на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. Южный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня в Барановичах 27-29. В Пинске 29-31. И до 32 градусов тепла ожидается сегодня в Бресте.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
0: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

с вами остаемся здесь, на волнах радио Брест 24/7. Работаем! Даже в тот момент, когда вы спите, мы где-то неподалеку, в районе ваших сердечек, тихонечко вам что-то шепчем на ушко. Что-то приятное. Но я думаю, что что-то приятное нужно шептать на ушко вот на турнире по сну. Как вам такое? В Японии в очередной раз пройдет турнир по сну с призом, ну, чуть больше, чем 10 тысяч долларов. За 90 минут нужно что сделать? Быстрее соперников заснуть. Запрещено специально не спать накануне. Ну, кстати, интересно, как это будет проверяться. А во время турнира вам будут мешать и стараться разбудить. Отдельные призы дадут за самый глубокий сон и самые необычные позы. Ну вот они, наконец-таки, хоть какие-то достойные соревнования. О том, как вы спали сегодня ночью, что приснилось, кстати. Да, давайте такая дополнительная рубрика в рамках этого дня, предобеденная. Что снилось накануне? 399-2011 – это номер для ваших сообщений. Пишите, отправляйте их к нам в Viber. Ну а мы будем совсем скоро зачитывать ваши приветы и поздравления в рамках целого часа. 13 до 14.00 на волнах Радио Брест. Час приветов и поздравлений. 9900 – дополнительный еще один номер для ваших смс-посланий. Но помните, что услуга может быть платной и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Продолжаем, идем далее. На часах уже 12.40, еще немножечко времени, и будем вместе с вами уже отправляться на обеденный перерыв. И вместе с вами в рамках обеденного перерыва, безусловно, также классно проведем время. Будем слушать много музыки, и самое хорошее настроение также будет ожидать нас где-то там впереди, при условии, что сейчас это настроение пока еще не очень. В общем, поднимаем градус настроения и вместе с вами продолжаем сегодняшний день.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

ровно такой принцип работает и в рамках обеденного перерыва. Каждому только свое, исключительно то, что принесли, и вот в контейнере где-то, возможно, подписанное сейчас и находится. Трек «Каждому свое» 18 марта вышел на всех площадках. Певица Кейси, в миру девушку зовут Екатерина, фамилия у нее Смольская. Музыкальная школа, дальше там какое-то домашнее пианино, ну а позже уже эстрадная студия в Минском государственном дворце детей и молодежи. Именно так начинался ее когда-то творческий путь. Ну а сегодня Кейси знают больше как голос, чем в лицо, зато уж по голосу тысячи людей узнают ее 100%. Лидер ротации на радио, между прочим, это не шутки. Таких, что называется, награждают и песни года на ОНТ. Кейси побеждает также и попадает в число победителей уже второй год подряд. На сцену Дворца Республики путь на сцену обеспечила ей композиция «Галактика», которую начали крутить сразу 14 радиостанций в нашей стране. В общем, хитмейкер молодец, ждем новые музыкальные композиции. Ну и, безусловно, каждая музыкальная композиция также пускай попадает в ротации, ну и становится безоговорочным хитом. Мы продолжаем вместе с вами и идем дальше. 12 часов 53 минуты. В эту секунду приглашаем вас вот так вот уже радушно встречать буквально на пороге часа приветов и поздравлений. Забрасывайте свои сообщения к нам на номер Вайбера 3992011. Поздравляйте друг друга, радуйтесь тому, что уже сегодня, кстати, среда, серединка этой недели. Ну и погоде, безусловно, также можно радоваться. 9 сентябрьский день. Кстати, на протяжении сегодняшнего дня, поскольку 09.09 у нас на календаре, можно также загадывать желания. Я уверен, что совсем скоро все они исполнятся.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестском облсполкоме прошел инструкторско-методический сбор с председателями, членами и секретарями областной призывной комиссии, председателями городских призывных комиссий, врачами-специалистами Организации здравоохранения области. При участии заместителя главы области Виктора Рафаловича обсудили итоги призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве весной 2026 года, основные задачи по проведению призыва граждан на срочную военную службу.

0: Посещение костела монастыря Бернардинов, что позволит ученым точно установить исторические границы храма.
1: Новости.
0: К другим событиям. В Барановичском районе 3 октября состоится легкоатлетический беговой трейл «Жирандуля-3». На этот раз местом его проведения станет парк-отель «Ярки». Организаторами забега, как и первых двух, выступают Барановичский районный физкультурно-спортивный клуб «Надежда» и сектор спорта Барановичского райисполкома. «Жирандуля» – это туристическая зона, охватывающая город Барановичи, Барановичский, Ляховичский и Ганцевичский районы. И забег – это возможность открыть для себя популярные места отдыха через спорт. Первый из них прошел на лыжероллерной трассе агрогородка «Мир», второй в парке животных. В забеге можно принять участие всей семьей. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. И в завершение. Уважаемые граждане Российской Федерации, 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
1: Года.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21.

обеденного перерыва. 13 часов и 7 минут. Вместе с вами продолжаем этот будний день. Он льется буквально. Ну, а мы плывем по этому течению. 9-й день сентября. Жаркий, достаточно солнечный день. Да, ну и нужно отметить, что именно в рамках этого дня, я подозреваю, у вас есть тоже какие-то припасенные сообщения для нас. Поэтому обязательно распаковывайте их и высылайте в нашу сторону на номер Вайбера 399-201. Посвятим этот час тому, что будем озвучивать ваши сообщения, зачитывать самые добрые слова и пожелания, безусловно. 9900 – это номер смс-портала, также номер для связи и хорошего настроения. Меня зовут Женя Феринович, в рамках этого часа только ваши сообщения. Будем озвучивать в прямом радио Брест-эфире и слушать музыку на волнах радио Брест. Поэтому всем хорошего продолжения этого дня и приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Широко открытые двери часа приветов и поздравлений залетают в ваши сообщения, которые мы читаем здесь с удовольствием на протяжении этого часа. Так, 3992011 это номер нашего вайбера, 9900 это смс-портал, но помните, что услуга может быть платной и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Так, полетели с поздравлений сразу, начнем. Моего сыночка Левушку поздравляем с днем рождения. Ему сегодня 6 лет, будет самым умным, честным, спортивным и любимым мальчиком. Мы все тебя любим, папа Саша и мама Катя. Так, что еще залетело к нам на Вайбер? Здравствуйте, хочу передать привет вам и своему папе Дмитрию. Хорошего дня и настроения, прекрасного настроения. Так, это с наилучшими пожеланиями была Олечка. Ну и еще привет всем пружанам передает. Говорит, картошку почти выкопали. Большое дело на буднях картошку копать, конечно. Здравствуйте, хочу передать привет любимому человеку, Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю и скучаю, жду с нетерпением встреч. Это было от Вероники. И это ровно то, что долетело к нам на номер Вайбера. Пишите и вы, вспоминайте, какие события в вашей жизни напрямую ассоциируются с датой 9 сентября. Мы все здесь обязательно обработаем и прочтем в прямом радио Брест-эфире. В середине часа также еще зачитаем информацию о погоде. Не забудьте сделать громче, поскольку информация прозвучит на ближайшие сутки.

0: Погода.
1: Итак, резкое похолодание прогнозируется синоптиками на самые ближайшие сутки. Синоптики обещают нам ночью небольшую облачность, утром и днем облачность с прояснениями погоду, ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 12-14, днем 17-19 градусов. В Пинске ночью 15-17, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте этой ночью от 14 до 16, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
6: Наши треки.

Продолжаем узнавать о ваших личных событиях, вашей личной жизни. Все то, что случилось с вами 9 сентября. И поздравлять вас с этими событиями. Ну да, почему нет? А сегодня днюха у нашей Камилочки. Юбилей 20 лет, написала нам Наталья. От всех родных и близких, соседей. Желаем ей отличной учебы, здоровья, удачи. Пускай все у нее складывается в жизни на отлично. Мы всегда рядом. Мы ее очень сильно любим. Спасибо большое. Так, значит, что еще есть у нас? Здравствуйте, Радио Брест. Передайте, пожалуйста, привет нашему любимому, самому лучшему мужу, любимому папе, Фучкину Ивану. Мы всегда с тобой, мы тебя очень сильно любим. Жена Валентина, сыновья Даниил и Егор. Так, что еще есть? Нужны слова поддержки, написала нам Татьяна. Мы поддержим, сейчас разберемся. Хочу передать привет и слова поддержки своей сестренке Маше. Она сегодня в больницу попала. Ну, давайте пожелаем ей здоровья. Давайте все вместе сейчас присоединимся, подумаем что-нибудь хорошее. И вот это вот хорошее, безусловно, Марии отправим. Пускай поправляется и пускай поскорее радует вас своим присутствием в вашей жизни, но только не в пределах какого-то учреждения здравоохранения. Мария, поправляйтесь, все будет отлично. Вообще, эфир Радио Брест, он обладает таким исцеляющим эффектом, поэтому можно сделать просто чуть прием погромче и прикладывать каким-то больным местам в Радио Брест приемник, и эти флюиды здоровья и хорошего настроения, они обязательно будут проникать в ваш организм. Так, еще раз сообщение прилетело к нам для Ивана. Написали, что очень сильно тебя любит, Иван. Вся семья, безусловно. Так, и по последний привет еще от Екатерины. Передайте, пожалуйста, привет моим маме и папе, моей сестре от Кати. Я вас очень люблю и желаю вам всего самого хорошего. Написала нам Катюша на номер Вайбера 3992011. Это номер нашего Вайбера, смс-портал 9900. Пишите и вы свои сообщения.

0: Слухай наших.
1: Реклама.
2: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

продолжает на волнах радио Брест, а также поднимает всем настроение своей музыкой. Ну и вместе с нами продолжает этот день. Обеденный перерыв уже подходит к концу. Вот так вот быстро, может быть, неожиданно. Что вы успели сделать? Успели немного отдохнуть, выдохнуть? Успели? Тогда давайте будем вместе с вами продолжать. Продолжайте наполняться силами, энергией и продолжать сегодняшний рабочий день. 9 день сентября. На волнах радио Брест еще много музыки впереди и много хороших новостей, особенно в рамках следующего часа. Поэтому не пропустите и будьте вместе с нами. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 в дневной смене.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Фестиваль «Белая Вежа» стартует с Лебединого озера на набережной в Бресте. Завтра вечером на набережной Франциска Скорины Московский театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева покажет «Лебединое озеро». Городское пространство превратится в театральный зал, установит сцену, экраны, свет и звук. Организаторы учтут погоду, освещение и безопасность. Напомним, что юбилейный фестиваль пройдет с 10 по 19 сентября. Выступит 31 коллектив из 11 стран на 6 площадках города. Главное управление юстиции Брестского облисполкома приглашает юных художников и аниматоров побороться за победу в творческом конкурсе «Право на детство». Участвовать могут ребята, которым еще не исполнилось 18 лет. Организаторы предложили серьезные, но важные темы: права ребенка, поддержка семьи государством, защита детей-сирот, ребят с инвалидностью и даже обязанности самого ребенка. Все это можно выразить через рисунок или анимацию. Работы ждут по почте в Бресте на проспекте Машерова, 6. Анимационные работы нужно отправить на электронную почту press-news@brestnews.gov.by, предварительно загрузив их в облако, чтобы члены жюри могли легко их скачать. Лучшие работы отправятся на республиканский этап.
0: Новости.
1: К другим событиям. На улице в Ляховичах подросток потерял сознание.

0: очки и максимально оперативно доставили в медучреждение. В Бресте продолжается реализация гражданских инициатив. На улице Мостовой от дома номер 7 до дома номер 17/3, а также на участке улицы Чечерина от дома номер 18 до дома номер 18/3 завершено устройство нового асфальтового покрытия. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Года.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21.

14 часов и 8 минут на наших студийных. День продолжается, дневная смена продолжается, и еще один эфирный час ожидает нас впереди. Много музыки, хорошего настроения и рубрика «Будь в курсе». Машка Человская уже где-то на низком старте добегает сюда к нам в студию для того, чтобы рассказать о самом интересном, всем том, что произошло за вот эти вот коротенькие 7 дней. Такие дайджест новостей ожидает нас впереди, поэтому точно не пропустите. О том, о чем будем говорить, уже совсем скоро узнаем из этой пресловутой рубрики. Также, помимо этого, хорошие новости, помимо этого, еще много-много-много известных тебе исполнителей и музыкальных композиций, которые, я уверен, ты с легкостью можешь подпеть и сделаешь это точно на 100 баллов, поскольку все слушатели Радио Брест поют просто великолепно. Но не забывая о том, что хоть лето, оно и продолжается круглогодично на волнах Радио Брест, все-таки холодная пора, она дает потихонечку знать о себе. Поэтому ни в коем случае не болей и внимательно слушай прогноз погоды, поскольку на ближайшие сутки синоптики обещают нам какое-то прям резкое похолодание. И если сегодня термометры поднимутся до высоты в районе 30, может быть, чуть-чуть с плюсиком градусов, то завтра уже какие-то очень холодные, но 20 градусов тепла. Поэтому одевайся по погоде и вместе с нами продолжай свой день. Меня зовут Женя Филинович, до 15.00. Вместе с тобой на одной волне.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: часов и 22 минуты продолжается эфир. Среда, роскошный день. Ну, роскошен почему? Потому что погода сегодня замечательная. Ну и в очередной раз к нам сюда в студию забежала Машка Человская с рубрикой «Будь в курсе». Когда-то, знаете ли, вот огромный великан шел с мешком красавиц. Откуда красавицы выпадали? Она все не выпадала оттуда. И мы потом ее в мешке нашли и принесли сюда к нам в студию. Маш, привет!
1: Привет, Жень. Знаешь, я как осень в этом году, которая удивляет погодой. Только у меня немного удивительных новостей. Все то, что успело произойти за прошедшую неделю. И то, о чем точно нужно знать.
0: Так.
1: И начнем мы с первой новости.
0: Поехали.
1: Из Бразилии. Бегун Вальдемар Баро...
0: Стой. Как его зовут?
1: Вальдемар Баро.
0: Так.
1: Заключил контракты, сейчас будь внимателен, с 11 спонсорами. И на финише надел все футболки сразу.
0: Так, подожди, ну 11 спонсоров, это понятно. Но это здорово, что он вообще нашел такое количество спонсоров, это во-первых. Во-вторых, почему 11 футболок? Почему нельзя было написать все 11 своих спонсоров на одной футболке? Что он там, какой-то чемодан себе тащил?
1: Нет, ну почти. Он финишировал пятым, потом выходил на пьедестал и по очереди снимал слои, фотографируясь с наградой. Отработал, в общем, он рекламу на все 100.
0: То есть, получается, на нем было 11 футболок, каждую из них он снимал, несмотря на то, что занял пятое место. Даже не первый прибежал, но действительно отработал на все 100%. Ну, молодец, что предприимчивый молодой человек.
1: Да, и в соцсетях это очень сильно завирусилось. Самый необычный способ продвижения, и этот способ привлек внимание.
0: Да. Так, ну давайте побежали дальше, что еще есть?
1: Так, в Нью-Йорке прошла премия MTV Video Music Awards.
0: О, это мы все знаем. Это главная такая музыкальная тусовка, что ли, для клипов. Действительно, очень рейтинговая штуковина. Так, ну, я понимаю, там и какие-то номинации, и победители есть, да?
1: Ну, да, давай. Начнем мы с Леди Гаги. Она стала триумфатором вечера, забрала 4 награды, включая артиста года. А еще Ариана Гранде получила 2 статуэтки.
0: Так.
1: А Шакира победила в номинации «Лучшая латинская песня» за трек «Сальтера». Знаешь такой?
0: Да, знаем такой. Вот он. Шакира, конечно же, она не перестает удивлять, это чистая правда. Но вообще нужно сказать, что Леди Гага — это самая настоящая сила. Это эпатаж, и она, конечно же,
1: умеет. Она всегда умеет удивить.
0: Это да. Если там не костюм какой-то. Ну вот видишь, сколько времени прошло, но все почему-то вспоминают, как она появилась в платье из кусков мяса. Ну, в общем, эпатаж. По-другому и не скажешь. Умеет удивлять, ребята.
1: Да, кстати, а те, кто удивляет, во Франции мэр города официально запретил тигровым комарам летать над его коммунной.
0: Так, теперь мне кажется, что нам нужны прямо еще какие-то запятые в этом всем ставить. Давай так, мэр города. Запретил официально тигровым комарам, а есть и такие в дикой природе, судя по всему, да, летать над его коммуной. Давай немного подробностей.
1: В документе он написал, что любой тигровый комар, замеченный в полете, должен немедленно его прекратить. Жители попросили сообщать о нарушителях.
0: Вот там такая музыка, мне кажется, должна звучать.
1: Скорее
0: еще.
1: Всего, да, да.
0: Вот, секундочку. Так, ну и каждого комара нужно еще и где-то закладывать, да, вот, секундочку. Получается, что теперь комарам либо пешком ходить, да, либо каким-то образом вообще пролетать мимо. Гениально.
1: Ну, это если они нарушат указ.
0: Угу.
1: И если не нарушат указ, нам нужно готовиться к депортации. Вообще, знаешь, все серьезно, потому что тигровые комары, они являются переносчиками лихорадки, денге и вируса Зика.
0: А, ну действительно, тогда серьезно, и стоит беспокоиться об этом. Но телемеры он предпринял, тут как бы пока еще непонятного. Так, у тебя все, либо есть еще что-то?
1: Нет, давай с тобой поговорим о главном, что сейчас у нас на носу.
0: О,
1: 9 сентября же.
0: 9 сентября. Ну, сейчас многие, возможно, даже и не понимают, почему именно на эту дату мы обратили внимание, но мы с тобой расскажем. Итак.
1: Да, 9 сентября, то есть сегодня, 8 вечера по минскому времени. По минскому времени Apple покажет трио новых смартфонов, смарт-часы и беспроводные наушники. Но самое интересное — это флагманы iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и первый складной смартфон линейки, который предварительно называют iPhone Ultra.
0: Так, iPhone Ultra, это мы про это уже, если честно, даже и слышали.
1: Да, мы
0: так,
1: говорили с тобой об этом в прошлый раз.
0: Давай еще разочек. Значит, во сколько сегодня?
1: Сегодня в 8 вечера. Помимо этого, презентацию проведет новый генеральный директор Джон Тернус. И по данным инсайдеров, Apple изменила привычный график презентации. Теперь все флагманские модели будут представлены в сентябре. А базовые модели, обычные iPhone 18, 18e и Air, перенесли на весну 2027 года.
0: Ну вот, Джон Тернус появился, и, что называется, новая метла метет по-новому. Да, да, да. А, слушай, ну что, поживем, увидим, возможно, даже приобретем, хотя вряд ли, я видел цены.
1: Да.
0: Да, у кого-то в руках бы просто взять бы и подержать бы. Да, действительно, интересные события. Так, что-то еще есть?
1: Нет, у меня на этом все. В общем, дорогие радиослушатели, я слежу за новостями для того, чтобы вы были обо всем в курсе. До скорого, ваша Маша Кочеловская.
0: Спасибо, Маш, тебе за новости, которые ты принесла с собой в маленьком своем рюкзачке. Отправляйся на поиск новых. Ждем тебя, опять-таки, с новостями уже в рамках следующей недели. Напомню вам, рубрика «Будь в курсе» каждую среду в это время, только для того, чтобы вы понимали, что происходит интересного. Интересного происходит в мире. Ну, а у нас здесь на волнах Радио Брест только самые интересные новости, безусловно, и музыка. Фары Уильямс, далее продолжение музыкального эфира, после поговорим о погоде. Could be

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками. В эту секундочку. Почему-то не та информация о погоде. Из-за резкого похолодания. Итак, Брест-Облгидромет сообщает. В ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный. Ночью слабый. Утром и днем переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 12-14. Днем 17-19 градусов. В Пинске ночью 15-17, днем 18-20 с плюсом. В Бресте этой ночью 14-16, днем 19-21 выше 0.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

желаем вам, безусловно, этой осени тонуть только в счастливых эмоциях, в глазах любимых и, безусловно, в хорошей музыке. Море хорошей музыки здесь у нас на волнах Радио Брест. Ну а мы, передвигаясь далее по эфиру, по Радио Брест волнам, плывем на этом огромном корабле. И движемся мы только вперед. Держим нос по ветру и, продолжая наше движение, безусловно, делаем музыку громче. 14 часов 41 минута. Ровно отзеркаленное время позволяет нам загадать желание. Давайте сделаем это и продолжим наш музыкальный маршрут. Бруно Марс далее по курсу в каждом из радиоприемников.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: «Аскона» ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Сконабай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Не продолжать, а радоваться хорошему настроению вместе с солнечной погодой. Здесь на волнах Радио Брест обеспечим солнцем каждому и зарядами энергии, витамином D, возможно. У нас какой-нибудь будет свой особенный витамин, который точно поможет вам дальше прожить с удовольствием сегодняшний день. Эта среда продолжается вместе с эфиром на волнах Радио Брест и вечерней сменой уже совсем скоро с 16 до 19.00 вместе с вами Алексей Лихович. Я же с вами прощаюсь до завтра. И там все стандартно. Все как обычно с 12 до 15.00 в рамках дневной смены на волнах Радио Брест. Пока. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестской области наращивают темпы уборки картофеля, овощей и сахарной свеклы. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. Один за одним районы первого региона включаются в копку картофеля. Сейчас второй хлеб убирают в Брестском, Ивановском, Ивацевичском, Лунинецком, Пружанском и Столинском районах. Всего его выращивают на 4300 гектаров в 12 районах. Убрано 13% площади. Сахарную свеклу в Брестской области выращивают хозяйства в 13 районах. В 9 из них уже приступили к копке сладких корнеплодов. Вспахано более половины площадей. Наращиваем темпы сева, а зимые зерновые культуры на зерно посеяны на 12% площадей. По сравнению с прошлым годом увеличили клин озимых, отметили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. Кукурузу на силос убрали на четверти площадей, заготовили более 1 миллиона зеленой массы, вышли на объемы заготовки 100 тысяч тонн силоса в день. В Брестском госуниверситете имени Пушкина прошла ярмарка вакансий в рамках республиканской инициативы «Учись и работай». В марафоне трудоустройства приняли участие заказчики кадров, представители системы образования и более 400 студентов старших курсов. Работодателей представила начальник по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома Инна Новожилова. В марафоне трудоустройства около 200 вакансий предложили 123 нанимателя.
0: Новости.
2: К другим событиям. Брестские таможенники в пункте пропуска Козловичи выявили попытку незаконного ввоза крупной партии автозапчастей. Груз следовал из Франции в Беларусь на грузовике польского перевозчика. С помощью инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили несоответствие товара документам. В ходе досмотра выявили более 2000 незадекларированных единиц автозапчастей стоимостью

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель облисполкома Петр Пархомчик проводит встречу с представителем бразильской компании «Стара». Компания занимается производством сельскохозяйственной техники и оборудования. Стороны обсуждают совместную кооперацию и предстоящий визит делегации Брестской области в Бразилию. На встрече присутствует председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич. Район может стать площадкой для реализации совместных проектов. Заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович принял участие в пленуме Брестского обкома Коммунистической партии Беларуси. В работе заседания также участвовал сенатор, первый секретарь ЦК КПБ Сергей Сыранков. Руководителем Брестского обкома КПБ избран Юрий Сигенюк. Он является директором регионального центра правовой информации Брестской области. Ранее возглавлял областную организацию общественного объединения БРСМ.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего брещанина. Ему инкриминировано мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. Брещанин уже был судим ранее за мошенничество. Мужчина с июля 2024 года по ноябрь 2025 договаривался с жителями Бреста, Барановича и Минской области о выполнении строительных работ, укладке тротуарной плитки и установке бордюров. Он брал предоплату, но выполнять обещанное не собирался. Так он обманул 17 человек, получив от них более 88 тысяч рублей. Деньги тратил на свои нужды. Кроме того, мужчина под предлогом срочной необходимости занял у знакомой $350 и не собирался их возвращать. Всего установили 15 эпизодов преступной деятельности в отношении 19 потерпевших. Общий ущерб составил более 105 тысяч рублей. И последнее. Брестский облисполком разыгрывает два приглашения на торжественное открытие 30-го международного фестиваля «Белая вежа» и спектакль «Лебединое озеро». Мероприятие состоится 10 сентября в 20:30 на Брестской набережной Франциска Скорины. Условия участия в телеграм-канале Брестского облисполкома. Победителей определят завтра в 10 часов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации

0: Слово эксперту.
1: Добрый день, дорогие друзья. На календаре у нас среда. Это значит, что время традиционной для этого дня недели рубрики «Слово эксперт». Меня зовут Алексей Лихович, и я с огромным удовольствием представляю сегодняшнюю мою гостью в студии. Сегодня со мной судья Брестского областного суда Скалкович Марина Александровна. Здравствуйте, Марина.
2: Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Тема нашей сегодняшней эфирной встречи – это уголовная ответственность за неуплату налогов, сборов и страховых платежей в Республике Беларусь. Государство жестко контролирует уплату налогов, сборов и страховых взносов. И каждое преступление в этой сфере, независимо от способа его совершения, наносит существенный ущерб финансам, а значит и социальным гарантиям граждан. Марина Александровна, расскажите, какие деяния признаются в этой сфере преступлениями?
2: Так, Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответственность за 4 вида умышленных деяний. Это уклонение от уплаты налогов, сборов, статья 243 Уголовного кодекса. Это уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, статья 243 прим. 1 Уголовного кодекса. Третье преступление – это налоговое мошенничество, которое регулируется статьей 243 прим. 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И четвертое преступление – это уклонение от уплаты страховых взносов, которое регулируется статьей 243 прим. 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Объектом таких преступлений являются налоги, сборы, подоходный налог с физических лиц, а также обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда.
1: А в чем заключается опасность именно таких преступлений?
2: В Брестской области доля таких преступлений за последние 5 лет составляет порядка 0,3% в общем количестве преступлений. Однако это не отражает истинного масштаба проблемы, поскольку ущерб бюджету государства от этих преступлений огромен. И это прежде всего заключается в том, что законодатель установил минимальные пределы для привлечения к ответственности. А именно, уклонение от уплаты налогов и сборов – для того, чтобы привлечь за данное преступление, необходимо, чтобы ущерб составлял от 2000 базовых величин. И сегодня это составляет 90 тысяч белорусских рублей. Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты подоходного налога с физических лиц уголовно наказуемое, когда ущерб составляет от 1000 базовых величин. То есть на сегодняшний день это 45 тысяч белорусских рублей. Уклонение от уплаты страховых взносов – это ущерб в минимальном размере от 2500 базовых величин, что составляет 112 тысяч 500 рублей.
1: Ну да, сумма действительно серьезная. А теперь хотелось бы остановиться на персональной ответственности. Кто отвечает по закону?
2: Значит, при квалификации противоправных деяний, которые вот были мной указаны, принципиально важно понимать, что субъектом преступления является не юридическое лицо, а физическое лицо, которое достигло на момент совершения деяния 16-летнего возраста и обладает специальными полномочиями в сфере исчисления и уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. К числу таких субъектов относятся: во-первых, руководители. Это могут быть как номинальные, указанные в учредительных документах, так и фактические, реально осуществляющие управление. Следственные органы вменяют вину в первую очередь тому, чьи управленческие решения привели к противоправному уклонению. Во-вторых, субъектами преступления являются лица, обеспечивающие ведение бухгалтерского учета, в чьи должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета. И здесь важно отметить о том, что даже если бухгалтерское сопровождение осуществляется сторонней организацией на основании договора возмездного оказания услуг, то сам исполнитель, бухгалтер-аутсорсер, может быть привлечен к уголовной ответственности, если именно на него были возложены обязанности по исчислению и перечислению платежей. В-третьих, это лица, руководители, бухгалтер, номинальный директор, уполномоченное лицо, имеющее право подавать заявление о возврате платежей по НДС, тогда речь идет о налоговом мошенничестве. И в-четвертых, это уполномоченные лица налогового агента, а также лица, уполномоченные начислять и перечислять страховые взносы. Налоговый агент – это не сам плательщик, а организация или предприниматель, который обязан исчислять, удерживать у работника и перечислять в бюджет подоходный налог. Иными словами, это работодатель. А в данном контексте действует правило. Неуплата налогов и сборов – это забота самого бизнеса. А вот неуплата подоходного налога и страховых взносов – это прямая обязанность работодателя, налогового агента. Таким образом, субъектами преступления выступают, как правило, руководители и бухгалтеры. По статистике, 72% виновных имеют высшее образование, а 56% занимают должности руководителей частных структур.
1: Итак, я благодарю вас. К нашему разговору мы совсем-совсем скоро вернемся, а пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест.
0: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, рубрика «Слово эксперту» продолжается. Я напоминаю, что сегодня мы говорим об уголовной ответственности за неуплату налогов, сборов и страховых платежей в Республике Беларусь. Марина Александровна, скажите, можно ли избежать уголовной ответственности, ну, допустим, сославшись на незнание закона?
2: Значит, задача следственных органов – это доказать умышленный характер действий. Виновный должен осознавать, что его поступки направлены на то, чтобы средства не поступили в бюджет, и желать этого. Цель по налоговому мошенничеству – необоснованный возврат ранее уплаченных средств. При установлении фактов уклонения контролирующими органами применяется жесткий механизм. Корректировка налоговой базы с доначислением налогов, сборов и взносов в Фонд социальной защиты населения. В случае с подоходным налогом обязанность перечисления по повышенной ставке возлагается на работодателя, а не удерживается из заработной платы работника, как это имеет место быть, в случае, когда соблюдается закон.
1: А какие схемы используются?
2: Суть уклонения кроется в осознанных манипуляциях с отчетностью и денежными потоками. Это либо пассивное сокрытие, умышленное занижение налоговой базы, уклонение от подачи декларации, либо активный обман, внесение в документы заведомо ложных, выдуманных сведений. Наиболее распространенная схема, рассматриваемая судами региона, это искусственное дробление бизнеса для сокрытия занижения реального дохода. То есть, когда успешная компания разбивается на несколько мелких субъектов хозяйствования для применения льготного режима налогообложения, тогда как фактически ведется единая предпринимательская деятельность с заниженными ставками. Также используются фиктивные иностранные и подставные компании для занижения дохода. В части подоходного налога, страховых взносов, маскировка оплаты труда под командировочные расходы. В результате фонд оплаты труда искусственно занижается, что ведет к недоплате подоходного налога и страховых взносов. Отмечу схему уклонения, предполагающую реорганизацию кадрового состава предприятия посредством перевода работников в статус индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения и самозанятых. Выплаты, ранее носившие характер трудового вознаграждения, начинают осуществляться как оплата услуг, предоставляемых данными лицами. Указанное переоформление не сопровождается изменением фактических должностных обязанностей, но влечет неполную уплату подоходного налога и страховых взносов в бюджет.
1: А каковы особенности квалификации таких преступлений?
2: Важно знать, если одно лицо одновременно уклоняется от уплаты налогов как плательщик и от неисполнения обязанностей налогового агента, его действие квалифицируется по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно как уклонение от уплаты налогов по статье 243 Уголовного кодекса и как уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов. Это по статье 243 прим. 1 Уголовного кодекса. И как уклонение от уплаты страховых взносов по статье 243 прим. 3 Уголовного кодекса. То есть по совокупности указанных преступлений.
1: Давайте поговорим о неотвратимости ответственности. Как это работает на практике?
2: Уголовный закон прямо указывает: каждое лицо, признанное виновным в совершении преступления, подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности. Поэтому, если вина в уголовно наказуемой неуплате налогов, сборов и страховых взносов установлена, наказание следует обязательно. Санкция за рассматриваемые преступления варьируется от крупных штрафов, это от 300 до 5000 базовых величин и запрета занимать должности вплоть до реального лишения свободы на срок до 12 лет. Полное возмещение причиненного ущерба может смягчить наказание, но не освобождает от уголовной ответственности.
1: Итак, подводя итог нашей с вами эфирной встречи, с учетом специфики таких преступлений, что вы могли бы отметить?
2: Ну, выделю главное. Во-первых, уголовная ответственность наступает при умышленных действиях и значительной сумме неуплаты. Во-вторых, возмещение ущерба смягчает ответственность, но не освобождает от нее. И в-третьих, если вы учредитель, руководитель или бухгалтер, то внимательно относитесь к исполнению налоговых обязанностей. А если вы работник, помните, что ваш работодатель обязан правильно исчислять и перечислять подоходный налог и страховые взносы.
1: Итак, я благодарю вас за интересную содержательную беседу. Сегодня со мной в студии была судья Брестского областного суда Марина Скалкович. Давайте трудиться честно, потому что именно наш честный труд и честная уплата всех налогов и сборов и есть та самая социальная гарантия нашей страны.
0: Слово эксперту. Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 15-17, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно, находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио. Брест.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: 16.54 на наших эфирных, и под занавес этого часа очередная интересная «Ну и новость». Вот мы, когда выбираем подарки для своих знакомых, друзей, в смысле мужчин, ну, всегда хочется соригинальничать, но почему-то все сходится для, на какой-то набор в виде фляги и там рюмок, ну или что-то в этом духе, набор какой-нибудь там нож, или, кстати, за него нужно взять обязательно монетку, дабы не поссориться, ну или что-то в этом духе. Вот, но этот набор действительно удивит, да и стоит он кругленькую сумму, потому что купить его можно только на аукционе и только в определенном штате США. Вещица, найденная в антикварном магазине ZEP Antiques и выставленная на онлайн-аукцион, вызвала настоящий ажиотаж. В итоге все-таки нашелся покупатель, который потратил целых 3000 долларов и приобрел футляр в виде гроба, в котором находится все необходимое, чтобы охотиться на вампиров. Да-да, защититься от Дракулы и его друзей помогут два деревянных кола, крест, пистолет, молитвенник на латыни, бутылочка для святой воды, соль, серебро и даже освященная земля. И самым жутким предметом в наборе многие посчитали кинжал с рукояткой в виде зомби-священника. Эксперты подтвердили подлинность набора, датируемого, кстати, серединой 19 века, и пошутили, что да, теперь Флорида — это не лучшее место для вампиров. Уж слишком много солнца. Вот как-то так. Ну, в принципе, как подарок тоже подойдет. Вопрос только кому. Ну, может быть, кто-то действительно опасается. У каждого, как говорится, своя фобия. Оставайтесь вместе с нами. Совсем скоро услышимся, но это будет совершенно другой час и совершенно другая и повеселее информация.
0: По дороге домой. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Данилович в проекте «Белта страна» говорит, рассказал, что отличает наш День народного единства от аналогичных праздников других стран. По его словам, главное отличие заключается в том, что в памятной дате 17 сентября заложена реальная составляющая воссоединения белорусского народа – восстановление единства. Он отметил, что надо быть едиными на основе социальной справедливости и предоставления государствам равных возможностей. Нужно двигаться в этом направлении и не терять связь власти с народом. Это тоже один из ключевых элементов единства, который мы вкладываем в смысл этого праздника. Если власть отрывается от народа, она начинает думать только о собственных интересах и выгодах. Печальная судьба такого государства, подчеркнул историк. Слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков в рамках тактика специального учения «Лесное братство» 2026 проходит на полигоне Брестский. Военнослужащие учатся управлять разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами, а также отрабатывают обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений и инженерных препятствий. В ходе тактической подготовки разведчики смоделировали внезапную встречу с условным противником и встречный бой с применением страйкбольного оружия. В Брестском государственном университете имени Пушкина прошла сегодня ярмарка вакансий в рамках проекта «Учись и работай». Студентам представили порядка 200 вакансий от Управления образования Ленинского и Московского районов Бреста. Это педагогические специальности, детские сады, учреждения общего и среднего образования. Сейчас внесены изменения в законодательство. Новые квалификационные требования позволяют молодым людям работать уже со второго и третьего курса. Для студентов это возможность понять профессию, увидеть, какая работа их ждет, и подойти к выпуску с опытом.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Уже в эту субботу, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником Дожинки 2026. С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека диджея First Line и ведущего Алексея Ляховича. Отметим праздник вместе. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35 до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева

0: Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Обрищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.09 на эфирных, а это значит, что вечернее шоу «По дороге домой» продолжается. Два ближайших часа мы будем вместе с вами. Зовут меня Алексей Лихович, и я искренне рад поздравить всех тех, кто закончил свой рабочий день и движется по направлению к дому. Ну, во-первых, соблюдайте правила дорожного движения, будьте особенно внимательны, все-таки в жару немножко внимание рассеивается, а посему будьте предельно-предельно собраны. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 3 9 9 0 0 11, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ну, а какая прекрасная музыка будет охлаждать нас в этот жаркий вечер, об этом расскажу прямо сейчас. Совсем скоро это Дэвид Гетта и Кид Куди, Memories. Чуть пораньше свежачок от Полюры, Juicy Beat, Glass Coat. Робин Шульц и Эмберс буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем.
4: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
6: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухне-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
7: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
8: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
7: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Искусственный интеллект постоянно обновляется, становится все совершеннее, но есть уже и люди, которые с этим искусственным интеллектом начинают бороться и совершенно необычным способом. Гавайскую рубашку, которую создал немецкий дизайнер Симон Векерт, многие по праву назвали безобразной. Однако дизайнер воплотил в жизнь подобную безобразие не просто так, а с определенной целью. Дело в том, что человек в таком наряде становится невидимкой для систем видеонаблюдения, использующих искусственный интеллект. Хаотичный узор из разноцветных пятен воспринимается человеческим глазом как гипнотический кошмар. А вот видеокамерами он вообще воспринимается как нечто непонятное. И вот искусственный интеллект обучен определять, как люди обычно выглядят на основе миллионов фотографий. Если же сделать человека визуально неправильным, то алгоритм его не распознает. Знаешь, что у алгоритма, оказывается, тоже есть вкус. Не так, чтобы избавиться от слежки, достаточно нарядиться в уродливую рубашку. Но особенно забавно то, что узор этой самой гавайки Симон разрабатывал с помощью все того же искусственного интеллекта. Без искусственного интеллекта, как говорится, никуда. Но могу сказать, что даже если камера не увидит, с искусственным интеллектом не определит, то, что незамеченным остаться на улице уж точно не получится. Ну а, как говорится, а стоит ли овчинка выделки?
0: По дороге домой.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 15-17, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелеком Шоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелеком Шоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
3: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17:39 на эфирных, и мы с вами продолжаем. В эфире традиционная для этого времени эфира рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». Вот почему мы продолжаем читать скучную книгу или смотреть плохой фильм? А на самом деле это ловушка невозвратных затрат. Вот представьте ситуацию. Вы сидите над книгой, которая не увлекает, или досматриваете фильм, который раздражает вас с первой минуты. Вы знаете, что это пустая трата времени, но почему-то не можете закрыть, потому что потратили уже час. Ну или купили билет, или кто-то порекомендовал. И это как раз-таки не упрямство. Это ловушка, в которую попадают 80% людей. Она называется ловушка невозвратных затрат. И именно она заставляет вас терять не только деньги, но и время. Вы купили книгу, через 50 страниц понимаете, что это не ваше. Но вы продолжаете. Не потому, что книга хорошая, а потому, что денег жалко. А это и есть ловушка невозвратных затрат. Мозг не хочет признавать, что время и деньги потрачены были зря. Ему легче продолжать, чем смириться с потерей. Исследования показывают, люди, заплатившие за билет в два раза чаще, досматривают плохой фильм, чем те, кто получил билет бесплатно, даже если фильм одинаково скучный. Вы продолжаете не ради удовольствия, вы продолжаете, чтобы оправдать уже потраченное. Мозг сам по себе, он вырабатывает дофамин не в момент удовольствия, а в момент ожидания. Вы ждете, что книга будет интересна, или что фильм вот-вот развернется. Дофамин держит вас на этом крючке. Вы не получаете удовольствие, но продолжаете, потому что ожидаете. Это как игра в игровой автомат. Вы знаете, что проигрываете, но надеетесь на выигрыш. Дофаминовая петля замыкается, и вы остаетесь в ней, даже когда осознаете, что попусту тратите время. Все дело в том, что люди лучше помнят незавершенные задачи, чем завершенные. Незаконченная книга или фильм создает напряжение. Вы не можете закрыть, потому что это незавершенное дело. Мозг держит его в рабочей памяти как напоминание. Чувствуется дискомфорт, вы закрываете только тогда, когда досчитали, чтобы снять напряжение. Но снимаете вы его не с удовольствием, а просто с завершением. Так что же делать? Как вырваться? Есть правило 2 минут. Возьмите книгу, откройте любую страницу. Если через 2 минуты вы не заинтересовались, закрывайте. Фильм тоже первые 2 минуты. Если нет искры, выключайте. Что экономит десятки часов в год. Вы не обязаны дочитывать, не обязаны досматривать, вы не обязаны оправдывать прошлые затраты. Они уже сделаны, они уже не вернутся. Но время впереди еще нет. Это просто, это работает. Это единственный способ не попадать в эту ловушку снова. Всем интереснейшего времяпрепровождения, чтобы вот этой, той самой дофаминовой петле, которая еще называется ловушка невозвратных затрат, была только то, что только лишь той информации, которую вы услышали выше, но никак не в вашей жизни. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас Кайго и Картер Фейтс и That's When You Know на волнах радио Брест. Вот это вы захотите дослушать до конца, потому что трек действительно прекрасный.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель облисполкома Петр Пархомчик провел сегодня встречу с представителем бразильской компании «Стара». Компания занимается производством сельскохозяйственной техники и оборудования. Стороны обсудили совместную кооперацию и предстоящий визит делегации Брестской области в Бразилию. На встрече присутствовал председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич. Район может стать площадкой для реализации совместных проектов. Заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович принял участие в пленуме Брестского обкома Коммунистической партии Беларуси. В работе заседания также участвовал сенатор, первый секретарь Центрального комитета партии Сергей Сыранков. Руководителем Брестского обкома КПБ избран Юрий Сегенюк. Он является директором регионального центра правовой информации Брестской области. Ранее возглавлял областную организацию общественного объединения БРСМ. В Брестской области наращивают темпы уборки картофеля, овощей и сахарной свеклы. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Один за одним районы Брестской области включаются в копку картофеля. Сейчас второй хлеб убирают в Брестском, Ивановском, Ивацевичском, Лунинецком, Пружанском и Столинском районах. Всего его выращивают на 4300 гектарах в 12 районах. Убрано 13% площадей. Сахарную свеклу в первом регионе выращивает хозяйство в 13 районах. В 9 из них уже приступили к копке сладких корнеплодов. По сравнению с прошлым годом увеличили клин озимых, отметили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Природный газ пришел в дома жителей деревни Речки Ивацевичского района. Газовики совместно с проектировщиками и строительными организациями проделали колоссальную работу для того, чтобы сделать жизнь сельчан комфортнее. Для газификации населенного пункта было построено более 14,5 километров подводящего газопровода, более 13 километров внутренних газораспределительных сетей. Это новые возможности для развития и процветания деревни нашей малой родины, которая является частью большой страны – нашей любимой Беларуси, подчеркнула в своем выступлении председатель Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская. Главное управление юстиции Брестского облисполкома приглашает юных художников и аниматоров побороться за победу в творческом конкурсе «Право на детство». Участвовать могут все, кому еще не исполнилось 18 лет. Организаторы предложили серьезные, но важные темы – права ребенка, поддержка семьи государством, защита детей-сирот, ребят с инвалидностью и обязанности самого ребенка. Все это можно выразить через рисунок или анимацию. Работы ждут по почте в Бресте на проспекте Машерова, 6. Анимационные работы нужно отправить на электронную почту press-news@brestjazz.gov.by, предварительно загрузив их в облако, чтобы члены жюри могли легко их скачать. Лучшие работы отправятся на республиканский этап. На территории бывшего монастыря Бернардинцев в Бресте во время земляных работ строители обнаружили неизвестное подземное сооружение. Как рассказал доктор исторических наук, профессор Брестского государственного университета имени Пушкина Александр Башков, строители наткнулись на фрагменты фундаментов госпиталя конца 19-20 века. Главная находка – сводчатый подвал размером 5 на 5 метров. Трассу коммуникации скорректировали в обход, чтобы сохранить объект. Ученые полагают, что это дальнее помещение костела монастыря, которое поможет уточнить исторические границы храма.
3: В ходе проведения коммуникационных работ возле Бернардинского монастыря здесь были обнаружены определенные объекты, которые представляют исторический интерес. Первое. Были обнаружены фрагменты сооружения, которое было возведено в конце 19-го, начале 20 века и являлось составляющим комплекса госпитального, который здесь существовал во второй половине 19 века и в начале 20-го. Поэтому в ходе работ

0: магазинов.
1: И последнее. Брестский облисполком разыгрывает два приглашения на торжественное открытие 30-го международного фестиваля «Белая вежа» и спектакль «Лебединое озеро». Мероприятие состоится завтра в 20:30 на Брестской набережной Франциска Скорины. Условия участия в телеграм-канале Брестского облисполкома. Победители определят завтра в 10 часов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплееры Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Только по 30 сентября в Зика до -60% на все ювелирные украшения «Зорко». Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до -75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону +375 29 232 44 44. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10.
2: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.13 на наших эфирных, и мы продолжаем. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и в ближайший час мы вместе с вами узнаем, куда укажет сегодня стрелка нашего радиокомпаса. Это такое виртуальное путешествие вечером, можно сказать, не выходя из дома или из салона своего автомобиля, дабы просто узнать об интересных местах нашего родного первого региона. Ну и рубрика «Слухай наших». Расскажу про еще одного белорусского исполнителя, о котором вы могли даже не знать, что это ребята из Беларуси. Вот такой план на ближайшее время. А что у нас по части музыки в самое ближайшее время здесь? Mahambi, I don't wanna party without you. Чуть пораньше, Darlene, don't you remember? Ну а звездный квартет Hugh Gale, French Montana, David Guetta, Adrian Martin, Shine буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский, города Бреста, отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Среда, 9 сентября, за окном вечера мы вместе ищем интересные маршруты в нашей области, чтобы скрасить путь. В рубрике «Радио Компас» сегодня мы виртуально отправляемся в Драгичевский район, в агрогородок Брашевичи, где находится настоящий оазис – вольер с пятнистыми оленями. Это место, которое местные уже, кстати, прозвали «Долиной счастья». Олени в Брашевичах – это уже почти или история легендарная. Началась она в далеком 1986 году, а попали сюда эти грациозные красавцы из Кобринского района. Сейчас в вольере обитает уже более 40 особей. И знаете, это уникальная возможность увидеть оленя с цветка. Именно так на Дальнем Востоке прозвали пятнистого оленя за его удивительную шубку. Сейчас в сентябре они как раз меняют летний окрас на зимний, и это выглядит невероятно красиво. Вы знали, кстати, что прямо сейчас у этих самых оленей начинается самый горячий период. Сентябрь – это время гона и брачного сезона. Если вы приедете туда в ближайшие дни, то сможете стать свидетелями настоящих поединков. Самцы начинают издавать мощный рев, выясняя, кто здесь главный, и устраивает турниры за внимание прекрасных дам. И, кстати, иногда даже слышно, как стучат их рога. Зрелище, конечно, для смелых, но завораживает совершенно. Кстати, для тех самых Бэмби оленят в вольере можно увидеть летом. А сейчас они, кстати, уже достаточно подросли. Территория вокруг вольера – это не просто загон, это уголок старой природы. Рядом находится аллея Красного Дуба и ботанический памятник природы. Единственная в Беларуси плодоносящая кария овальная. Так что в Брашевичи можно смело ехать всей семьей на выходные. Олени уже привыкли к людям, и к вольеру можно подойти совершенно бесплатно. Но только, друзья, хочу вам дать один важный совет. Мы же знаем, как хочется угостить таких красивых зверей, но не кормите их ни в коем случае хлебом. Лучше взять с собой яблоки, морковку или свеклу. Это будет и вкусно, и полезно для тех самых оленей. Добраться до Брашевичи легко. Они находятся всего в 10 километрах от Драгичина, прямо возле трассы Брест-Гомель. Так что, если вы еще не решили, как провести выходные, Радио Компас показывает вам верный путь. А мы продолжаем наш путь домой. Слушайте Радио Брест. Хорошего вам вечера и отличного настроения.
0: По дороге домой. Радио.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 15-17, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк.

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Вайлдберрис со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на халва.бай и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: так, 18.52 на наших эфирных, а это значит, что уже подходит потихоньку, полигоньку к своему логическому завершению вечернее шоу «По дороге домой». Мы сегодня с вами узнали массу интересной и полезной информации, ну, надеюсь, для вас полезной, ну, в принципе, уж старался как мог, чтобы вам было не скучно вместе со мной и любимой радиостанцией «По дороге домой». Большое спасибо всем нашим дорожным корреспондентам за свежую актуальную информацию с дорог города Бреста не только, также всем вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Хочу напомнить, на календаре среда, а это что? Это азимут, экватор, середина рабочей недели. А это что значит, что уже совсем скоро четверг, пятница, и там и прекрасные долгожданные выходные. Это тоже повод немножко порадоваться и улыбнуться. Желаю всем уютного, прекрасного и приятного вечера, ну и завтрашнего замечательного четверга. Пусть все случится и получится, а приятных неожиданностей будет как можно больше. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
1: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Минске сегодня состоялся очередной раунд белорусско-российских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Участники встречи уделили особое внимание перспективам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, а также взаимодействию на международных площадках и гуманитарным вопросам. В Брестском государственном университете имени Пушкина прошла ярмарка вакансий в рамках проекта «Учись и работай». Студентам представили порядка 200 вакансий от Управления образования Ленинского и Московского районов Бреста. Сейчас внесены изменения в законодательство, и новые квалификационные требования позволяют студентам работать уже со второго и третьего курса. Для них это возможность понять профессию, увидеть, какая работа их ждет, и подойти к выпуску с опытом. Через 3 часа после открытия регистрации на забег «Зубрфест» были разобраны все слоты. По многочисленным просьбам организаторы решили продолжить регистрацию. Об этом рассказала чемпионка Республики Беларусь, мастер спорта в беге на 400 метров, спортсменка, учащаяся Брестского областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике Арина Кравцевич. Напомню, Национальный парк Беловежская пуща 26 сентября примет масштабное спортивное событие – экологический забег «Зубрфест». Регистрация уже открыта и проходит в онлайн-формате на сайте runin.by.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Житель Белозерска хотел припугнуть кота, в итоге оказался в поле зрения правоохранительных органов. В милицию обратилась местная жительница, которая заметила вблизи детского сада мужчину, предположительно, с пневматическим оружием. Неизвестный целился в сторону дошкольного учреждения. В ходе проведенной проверки установлена личность мужчины. Им оказался 61-летний местный житель. Он пояснил, что, находясь в собственном автомобиле, заметил сидящего на капоте кота и решил припугнуть его оружием. Со слов мужчины, ранее дворовые коты поцарапали его транспортное средство. Выстрелить он не успел, так как в этот момент мимо проезжала женщина. И последнее. В Брестской области сегодня столбики термометров поднимались до плюс 30. Как отмечают синоптики, сегодня может быть последний день в году, когда столбик термометра превысил 30-градусный рубеж. И это все на сегодня. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеера Беларусь». В студии Мария Демчук. В завершении о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Обрищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Обрищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Зоркі гаворяць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра на четверть 10 вересня. Каб не выпустить великие махчимости, які открывая перед вами завтрашний гороскоп, не откладайте свои справы на потом, не шукайте оправданням для ноти и без инициативности, а рашуче возьмитесь за справу. Зорки подказывают, коли вы здолеете переодолить инертность гэтага дня, ён може открыть перед вами новые дивные перспективы. Гэта тычыцца и працы, и грошы, и любові, и нават здоровья. Менавіта завтра, як ніколі актуальная фраза «Моё здоровье у моих руках». Ваш настрой на выздоровление может творить цуды, дзейнічаючы лепш любых лекаў. А вось, яким завтрашний день будет для кожного знака зодыяка, доведаемся зараз. Завтра Овен при жаданні здольны добиться многога, однако далеко не факт, что такое жаданне у яго паўстання. Зрэшты, каб насыціць яркими падзеямі свой день, Овену достаткова захапіцца якой-небудь справай ці ідэй. Або симпатичным прадстаўніком супрацьлеглага полу, урэшті рэшт. У гэтым выпадку яго актыўнасці і пробіўным здольнасцям зможа пазайздросціць фрэгат, які ляціць на ўсіх ветразях. Завтра день не схиляет тельца до проявы организаторских здольностей, однако, коли он все ж таки возьмется что-нибудь организовать, то выник порадуе усих. Это тычится любых мероприемствов, нават досыть статусных и официйных, не кажучи про звычайную вечарыну або выход у свет. Тельцу достатково только взять на себе инициативу и докладно размерковать задачи, люди будут охотно ему подыгрывать и допомагать. Завтра близняты схильные заняться марнаванием, и ситуация будет гулять ему гэтым на руку, не потрабуючи здейснять подвиги або браться за неоткладные справы. Зрэшты, нават калі запатрабуе, близняты отдадут перавагу гэтага не зауважыць. Их расслабленный настрой практично немагчыма изменить. Так что формула працы не воўк стане завтра часовым девизом близнят. Зоркі раіць им присвятить гэты день тром основным напрамкам – сабе, своим близким и яшчэ раз сабе. Завтра для рака вельмі удалы день. Яго энергичность дае яму фору перад астатнімі, якую ён мае усе шансы бліскуча выкарыстоўваць. Любую справу, за якую рак возьмецца, ён зможа зрушыць з мёртвай кропкі, калі яна там знаходзілася. Зоркі раіць раку не разменьвацца па дробязях. Калі яму завтра шанцуе, варта прысвяціць день таму, што прынясе найбольшую карысць. Завтра льву проти показа набраться за великие справы, да и за невеликие увогуле так само. У апошний час ён и так выдатковал немало сил, так что хопить веславать супрать плыни, настал час расслабиться и отпачить. При гэтым зоркі раіць завтра льву звернуть увагу на тыя сферы життя, у якія ён у апошний час зусім запустил. Сябровские зносіны, хатнія вячоркі, романтичные сустрэчы, отпачынок можа быть значно разнастайнейшим просто телевизор и канапа. Завтра дева будет находиться в диссонансе с людьми, яким тяжко пристосоваться до яе живавого ритму. Дева будет отчувать себе здольной на многое. Ее деловая активность, хватка и вострый розум будут на вышине, допомагаючи ей одну за одной вырашать самые головоломные задачи. А вось апатая обыяковость людей може яе раздражнять, так что завтра деве лепш самой раницы разлишивать выключно на свои могутные силы. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 15-17, днем 18-20, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Радио
1: Брест. Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.